Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Listen up, everyone. Power Heat Radio.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: and fresh music.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Swedish House Mafia и Luke Lee. Happiness is so sad.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: С мая по июль весь наш эфир дневной. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Our hit radio.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Времени для скуки нет. Новый час хитов –

0: Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Listening to Power Hit Radio 104.5.

Listen up. Best music. New and fresh music. Power. Hit Radio.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

рабочая неделя перевалила через экватор. И смотрите, друзья, какая приятная тенденция. Чем ближе к выходным, тем лучше становится погода. Но давайте погодные разговоры отложим чуточку на потом. Пока же давайте просто придем в себя, поприветствуем друг друга. Меня зовут Вячеслав Каверин. Это утреннее шоу «Один против сна». Вы на волне Power Hit Radio. Сегодня 13 августа, четверг. Ну и, конечно, здесь на 104.5 все будет, как всегда, как заведено испокон веков. Можно и так сказать. Много музык новых, самых много различных разговоров. Ну и, конечно, отличное настроение. Желаю всем доброго утра и буквально через несколько минут расскажу о том, о чем мы сегодня будем общаться в рамках круиз-контроля с 8 до 9 утра.

7 часов и 8 минут, точное мурманское время. Вот, кстати говоря, уже и 9 минут. Плавно мы движемся вперед. Утреннее шоу «Один против сна». Но в 8 утра, как всегда, незаметно это время наступает. И начинается круиз-контроль. И там мы говорим на разные темы. Главное, это, конечно, что происходит на мурманских дорогах. А вообще, еще параллельно какая-то отвлеченная тема, связанная с Мурманском. Или же с автомобилями, с дорожным движением у нас имеется. И сегодня тема будет посвящена, с одной стороны, красотам Мурманского края. Я думаю, что сейчас, в середине августа, люди все чаще и чаще выбираются на природу. Не просто так, знаете ли, поесть мясо в кустах, но и что-нибудь собрать в этих самых кустах. Какую-нибудь ягоду, может быть, даже и грибы уже кое-где попадаются. И многие зачастую останавливаются, смотрят вокруг и говорят, какая красота. И это не только люди, которые выбираются за грибами. Зачастую приезжают сюда и туристы, тоже видят, какая красота. Потом туристы другим рассказывают, а потом у нас здесь появляются люди с камерами. И эти люди снимают разное кино. И вот как рассказали еще в середине июля на заседании региональной кинокомиссии, а есть у нас и такая, в 2026 году в Мурманске, в Мурманской области планируются съемки 39 кинопроектов, из них 22 уже в активной фазе. Помимо Мурманска, Териберки и Кольского района, это мы уже привыкли, съемки проходят и в Мончегорске, и в Апатитах, и в Кировске, и в Лавозерском районе, и в Ковдоре, Печенском округе даже, Дальних Зеленцах и Полярных Зорях. Я недавно с просто огромным удивлением узнал, что самые первые сцены сериала «Король и Шут навсегда» снимались на полуострове Рыбачий. Ну и, соответственно, хотим мы у вас спросить с Артемом Моисеевым, который присоединится ко мне в 8.00 в утреннем круиз-контроле, случалось ли вам смотреть фильмы, сериалы, снятые на Кольском полуострове или в самом Мурманске? Какие сериалы или кино запомнились больше прочих, запали, так сказать, в душу? Вот такие простые вопросы в этот солнечный четверг. Комментарии оставляйте под соответствующим постом на стене нашей группы в ВК. Там же в ВК можно отправлять нашему сообществу сообщения. Ну и, конечно, пишите через наш сайт и приложение. Что касается телефонных звонков, то с 8 до 9 утра.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
2: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
0: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
4: 1.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Сейчас в городе я бы не сказал, что прям сильно жарко. Это еще мягкие такие слова. Они щадят. Зато полное безветрие. Плюс 7 градусов при полном безветрии ощущается, ну, я что могу сказать. На некоторых автомобилях я видел иней. Что касается дальнейшего развития событий, то переменная облачность в течение дня, без существенных осадков, как и вчера. Ветер северо-западный и умеренный со временем все-таки появится. Ну, а что касается температуры воздуха, то 13-15 обещают нам синоптики. Чуточку даже выше, чем вчера. Можем мы забраться, будем ждать и, конечно же, верить и как-то все-таки надеяться на то, что все-таки до пятнашечки мы сегодня доберемся. Пока что плюс 7, прохладно, пар изо рта идет, ветер полностью отсутствует. Проезжал мимо Ледового озера, там просто зеркало. Просто зеркало. Вот если на поверхности залива кое-какая рябь присутствует, но Ледовое озеро было просто великолепно в утренние часы и минуты. Спонсор прогноз погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставят прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру, ИП Осипов Илья Олегович, Огорнип 314-511-011-2-00-14.
0: Встал, потянулся, поел и проснулся. Один против сна.

0: «Нежный заряд».
1: Сегодняшняя подборка утренних цитат в рубрике «Нежный заряд», как говорится, встречайте. Ну и, конечно, хотелось бы сразу обозначить, что сегодняшняя подборка, она будет немножечко посвящена внутреннему настрою. И насколько этот настрой внутренний, утренний и внутренний важен именно в это время суток. Вот однажды Альбер Камю, французский писатель, философ, заметил: «В разгар зимы я обнаружил, что внутри меня живет непобедимое лето». Вот это очень хорошие слова. Мне кажется, важно это непобедимое лето держать в себе. Мы еще не вернемся к тому, почему. А пока давайте послушаем Геннадия Москвина. Это российский писатель и автор всевозможных афоризмов. Он однажды сказал: «Хорошее настроение, как второй носок по утрам, всегда куда-то девается». И это, кстати говоря, некоторая особенность, некоторая фишка работы утренним ведущим, потому что ты можешь запросто прийти на работу в одном носке. Всем будет абсолютно без разницы. Но вот без хорошего настроения ты здесь появиться, конечно, можешь, но будет все очень-очень-очень плохо. Ну и давайте перейдем к финальной сегодняшней цитате. Марсель Ашар, французский сценарист и драматург, сказал: «Считается, что успех приходит к тем, кто рано встает». Нет, успех приходит к тем, кто встает в хорошем настроении. Вот. Вот здесь надо подумать, конечно, что я вам и рекомендую сделать. Ну и как-то со своим настроением, что-то, если оно еще до сих пор не в какой-то норме, надо, друзья мои, этим заняться. Иначе никакого успеха, как минимум сегодня, не видать. Буквально через считанные 10-11 минут вернусь в рубрике «Полярный эспрессо». А пока приводим свое настроение в тонус вместе с нашей музыкой.
0: «Нежный заряд».

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
2: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
2: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
2: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
3: Завтрак будет лучше, чем вчера. Один

0: Полярный эспрессо.
1: 7.36. Приветствую всех настроенных на волну Power Hit Radio. Знаете, тут за эфиром, пока играла музыка, каюсь, грешен, открыл соцсети. И, значит, друзьям пишут, как я тут, во-первых. Во-вторых, не буду ли я в ближайшие несколько дней в Москве, ну, с целью пересечься. А я, к сожалению, не буду. Но, друзья, я кое-что знаю, что поможет вам скоротать время очень вкусно и очень интересно, если вы будете в Москве как раз-таки в ближайшие дни. Дело все в том, что как раз в эти дни, начиная с сегодняшнего, с 13 по 23 августа 2026 года, проходит фестиваль «Вкусы России 2026». Проект «Вкусы России» был запущен, коротко расскажу, Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в 2020 для поддержки региональных брендов продуктов питания. И с 22 года проект развивается в формате ежегодного национального гастрономического фестиваля, который проходит на центральных площадках Москвы и знакомит жителей, а также гостей столицы, с локальными продуктами и гастрономическими традициями российских регионов. Чтобы вы понимали, насколько это грандиозное мероприятие, в 2025 году фестиваль за там 10-11 дней посетило 1,5 миллиона человек. Вот Мурманская область за 2025 год, я не уверен, что столько человек посетило с целью туристической. Что касается этого года, как я уже сказал, с 13 по 23 августа основная площадка разместится между фонтаном «Каменный цветок» и площадью «Дружбы народов» на ВДНХ. По будням фестиваль работает с 11 до 21, по пятницам и выходным с 10 до 22 вход свободный. На фестиваль приедут производители более чем из 75 регионов России. Они представят около 5000 наименований еды, я вот это так назову, от сыров, мясных деликатесов и меда до традиционной выпечки, напитков и сладостей. Многие из продуктов редко встречаются в магазинах за пределами своих регионов, поэтому у вас будет возможность не только их попробовать, но и купить понравившиеся домой. А если появятся вопросы о рецептуре, истории или особенностях деликатеса, их всегда можно задать лично фермерам, сыроварам, пасечникам и другим производителям. Вот лишь часть списка удивительных продуктов, которые будут на фестивале, это бабаевский колокурник из Вологодской области, черный сыр Малевич из Курской области, напиток из пермской чаги, башкирский козалык, рязанский калинник, уральское варенье из одуванчиков, чувашский шартан и, кстати говоря, Мурманская область там тоже, разумеется, будет представлена. Наших производителей туда отправили, будет там наш уголок, печень трески по-мурмански, мурманская креветка, мурманский краб, другие локальные специалитеты. Если вы переживаете, что детям там будет скучно, не надо переживать. Фестиваль создан в том числе и для семейного отдыха, для детей. Там ежедневно будут проводить творческие мастер-классы. Это и аквагрим, и лепка из полимерной глины, и создание стикеров для телефона, декорирование рамок воздушным пластилином, другие занятия. На площадке будет работать и научная зона, где под руководством наставников можно будет провести простые эксперименты по биологии, химии и физике. Ну и что можно сказать, там еще и взрослых гостей ждут кулинарные мастер-классы, фотовыставка о гастрономических брендах России, а также новое совершенно пространство, которое посвящено российскому виноделию. На выставке, помимо всего прочего, можно будет узнать, почему кубанские яблоки летали в космос, как московская плюшка получила свое название и почему донской курник считается символом семейного благополучия. Организаторы рекомендуют на посещение фестиваля закладывать не менее 3-4 часов, чтобы, ну, по максимуму охватить и обойти все локации. Фестиваль «Вкус России» на ВДНХ в этом году с 13 по 23 августа стартует буквально сегодня. Где, как не в «Полярном эспрессо», об этом рассказать. Ну и на сегодня мой полярно-эспрессский рассказ закончен. Ждем розыгрыша под названием «Откуда звук?». Повышаем музыкальную эрудицию каждый день в одно определенное время. 7.50. Сегодняшний день не будет исключением.
0: Полярный эспрессо.

0: Реклама.
1: Кто не работает, тот ест.
0: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
2: Один против сна на Power Hit Radio.

0: Откуда звук?
1: Так, телефонная линия работает, уже можно набирать номер 488-448, а я пока напомню спонсор рубрики ООО «Полярное сияние», «Аврора Парк», «Северное сияние», «Баня с чаном» для отдыха на природе. Мы сегодня, поскольку четверг, разыгрываем и посещение парка животных на двоих, и сертификат на аренду домика для барбекю на пятерых. И, соответственно, человек, который сегодня возьмет первенство в рубрике «Откуда звук», он возьмет первенство и в праве выбора приза. Какой захочет, такой и выберет. А давайте посмотрим, кто, во-первых, первым дозвонился. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Александр, готовы ли вы?
2: Как готов. Думаете?
1: Готов. Итак, сейчас будет звучать знакомая мелодия в незнакомой аранжировке. Ваша задача — вспомнить, кто песню исполнял в оригинальной аранжировке, в оригинальной версии. Если вдруг как-то случится провал в памяти, такое часто бывает, в том числе у меня, бывает, заскакивает в голове. Ничего, я дам наводки, подсказки, варианты ответа. Попробуйте выбрать правильный. Поехали слушать, что у нас сегодня припасено.

0: Так, ну что скажете, Александр? Есть ли какие-то уже мысли?
1: Не вспомню, кто исполняет.
0: Так.
1: Вот, но песню узнал.
0: Песня. Вот в этом всегда заковыка, знаете. Песня, думаю, да, я знаю, там, тири-тири-тири. А потом думаешь, кто же, как его... Ладно, я подскажу варианты. Первый вариант ответа — это Мадонна. Второй вариант ответа — это Кайли Миноук. Третий вариант ответа — это группа Maroon 5. И четвертый вариант ответа — это группа The Cardigans.
1: Второй вариант.
0: Второй? Кайли Миноук, думаете?
1: Да-да.
0: Да-да. Хорошо, я понял. Учту эту версию. Красивая, но это пели, в общем-то, знаете ли, не ее голосовые связки. Это не Кайли Миноук. Хотя я вот сейчас представил, как она могла бы это спеть. Это было бы красиво, как минимум. У меня теперь в жизни мечта появилась. Что вы сделали, Александр, чтобы Кайли Миноук эту песню перепела? Кто на связи? Доброе утро.
2: Добрый день, это Алексей.
0: Алексей?
2: И лучший Джимми Мурманска.
0: Да вы что? Вот тот самый Алексей, да. Обладатель лучшего Джимми Мурманска. Алексей, а что с вашей музыкальной эрудицией? Сейчас проверим, лучшая ли она этим утром. Как думаете, кто эту песню пел в оригинале?
2: А наша команда немножечко поразмыслила и сказала, что это... Кардиган?
0: Да, это абсолютно правильный ответ. Это группа The Cardigans, шведская группа. Сейчас мы слушаем кавер Грейс Сэвидж, это британская битбокс-исполнительница и певица. Она вот немножечко добавила элементы современного соула и R&B, но при этом сохранила узнаваемую мелодию оригинала. А в оригинале же все звучало вот так. Изначально, кстати говоря, песня была написана Питером Свенсоном и вокалисткой Нина Персон и была задумана как медленная кантри-баллада. Но продюсер Торе Йоханссон не зря ел свой хлеб, предложил ускорить темп в два раза, что превратило ее в динамичный рок-трек. Вышла эта песня в сентябре 98 года и стала она самым успешным синглом с альбома. Трек достиг первого места в Греции, третьего, кстати говоря, в Швеции, что удивительно, на родине музыкантов, 14-го в Великобритании, ну и вообще по всему миру стал хитом. Не исключено, что благодаря своему скандальному клипу, который снял Йонас Окерлунд, который много лет позже, ну, через 10 примерно, начнет снимать клипы Леди Гаги. Но это уже совсем другая история. Алексей, я вас всячески поздравляю. Теперь у вас есть не только лучший Джимми в городе, но и приз наш. Не кладите трубку, за эфиром расскажу, как вы его сможете получить. Заодно узнаю, какой из двух призов сегодня был выбран вами. А что касается финала, финальным словом я, как всегда, напомню. Спонсор рубрики «Аврора Парк. Северное сияние». Это ваш побег от городской суеты. Здесь тишина леса встречается с комфортом, а свежий воздух наполняет энергией. С первой минуты приезжайте за уютом, который согревает даже в прохладные дни. В августе аренда коттеджа от 4000 в сутки. Майя Аврора 51.ру 911 370 27.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Тормоза придумали инженеры. Не гони! Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Чудеса инженерной мысли принесли в студию Артема Моисеева.
4: Это ты что, про мои ноги?
3: Я не знаю, ты ногами сюда пришел, не на машине?
4: Ну, я же не мог заехать на 6-й этаж. Я припарковался и добрался.
3: Лифт. Это тоже чудо инженерной мысли.
4: Согласен, это прям супер-мега-чудо.
3: Особенно наш лифт в нашем здании. Спонсор программы ИП «Савинцев» Алексей Николаевич. Ярмарка «Медовый Спас» с 12 по 16 августа в павильоне «Мурман-Экспо», проспект Кольский, 51. Я вот сейчас услышал и прочитал слово «павильон» и сразу вспомнил, что у киношников тоже есть такой термин – съемочный павильон у них.
4: Именно.
3: Именно. Но съемки, которые ведутся в Мурманской области, съемки кинофильмов и сериалов, они ведутся...

0: у нас происходит. И мы, соответственно, спрашиваем. Должно уже было появиться достаточно большое количество всяческих фильмов, сериалов, которые сняты так или иначе в каких-то местах Мурманского, простите, Мурманской области и Кольского полуострова, вот так вот. Ну и мы сегодня интересуемся, случалось ли вам смотреть такие фильмы, сериалы, какие из них запомнились больше прочих. Вот вы, Артем, что можете сказать?
1: Левиафан.
0: Левиафан, понятно. Мы ждем более развернутых ответов. Ну и от Артема мы тоже чего-нибудь подобного добьемся.
1: Я снимался.
0: А вы там снимали?
1: Я снимался.
0: Вы, подождите, спокойно.
1: Козырь, как бы, я оставлю в рукаве.
0: Да, у вас нет рукавов, не говорите.
1: Ну, я рукава в
0: шортике. Давайте, друзья, мы сегодня у Артема много интересных рассказов выудим, а пока ждем их от вас. Случалось ли вам смотреть фильмы, сериалы, снятые на Кольском полуострове или в самом Мурманске, какие из них запомнились больше прочих? Пишите на стене нашей группы ВК или сообщение сообществу ВК. Не забывайте писать через наш сайт и приложение. И телефон студии 488-448. Информируйте нас, кстати говоря, что происходит на Мурманских дорогах. На самом деле, это главное.

0: Трудно ехать? Сними с ручника. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Фильмы и сериалы снимаются в Мурманской области в изобилии. И наверняка вы об этом слышали. Постоянно мы об этом читаем в новостях. Постоянно то и дело это мелькает в новостях, которые звучат на 104.5, в 10, 12 и в 14, в 16 часов. Но так ли часто попадаются эти фильмы и сериалы нашим слушателям? В итоге смотрите ли вы что-нибудь, что было снято в Мурманской области? Узнаете ли вы родные места? Например, знаменитая сказка «Морозко». Вот да. Я только где-то к середине жизни, ну, по крайней мере, текущего отрезка, узнал, что она снималась в Мурманской области.
2: Я да, просто да, Оленегорском.
1: Да-да, давайте я даже так скажу. Я был сильно старше 35, когда впервые посмотрел сказку «Морозко».
2: А, ну это, конечно, тяжелое у вас было детство.
1: Да, тяжелое. Я тогда не любил вот такие фильмы какие-то странные.
2: А сейчас уже постарел, уже

0: Немножко эмпатия какая-то появилась.
1: Можно и артхаус посмотреть.
0: Сильный советский артхаус. Слушай, ну вот из таких новых сериалов, если взять, то это где Пореченков снимался, в «Полярный».
1: Родное слово, конечно.
0: Родное слово прозвучало.
1: Но там он снимался не в «Полярном».
0: Не в «Полярном», но в Мурманской области он снимался. Вот.
1: А ты смотрел этот сериал?
0: Нет.
1: Я
0: даже ни единой серии не посмотрел. Я вот только кусочки какие-то вот выхватывал, потому как телевизор у меня работает в основном для того, чтобы...
1: Кусочками?
0: Кусочками.
1: Один фрагмент экрана.
0: Да, там какой-то мультфильм посмотреть, и все уже хорошо.
1: Понятно. То есть ты этих сериалов не глядел?
0: Не глядел.
1: Есть другой сериал, который снимался примерно в тех же краях, по-моему, это в районе Кировского, там «Мертвое озеро» с Евгением Цыгановым. Вот я его смотрел.
0: Я Евгения Цыганова смотрел.
1: Это
0: не то, что всего тебя
1: хватило.
0: Но что-то выглядывалось.
1: Выглядывалось у тебя.
0: Да.
1: Смотри, нам Алексей написал, я попробую на себя это взять. Ты не
0: возражаешь? У тебя, я, кстати, тебя и представлял в роли
1: этого человека. Итак, Алексей прислал нам комментарий и попросил, здесь прям так и написано, прошу читать гнусавым голосом переводчика.
0: Да.
2: Телекомпания Paramount Pictures совместно с Viacom 18 Motion Pictures при поддержке студии 18 представляет фильмы «Игроки».
1: Ну и
2: в ролях Абкишек Бачан.
1: Здесь странные имена.
2: Паша Басу, Салам Капур и Вячеслав Разбегаев.
1: Внезапно. Надо так добавлять. Вячеслав Разбегаев. Внезапно.
0: Это бригада по реконструкции зданий.
1: Я, кстати говоря, знаю, как выглядит Вячеслав Разбегаев почему-то. Этот фильм, пишет нам Алексей, далее снимался частично на железнодорожной станции Пяви Мурманской области. Что, собственно, в чем заключается сюжет? В 1917 году, в самый разгар Первой мировой войны, Румыния отправляет свой золотой запас в Российскую империю. Пришло время вернуть золото обратно. Группа лучших индийских воров, вот почему там такие странные имена, и специалистов в различных отраслях решили провернуть лучшее ограбление века. И здесь вот представлен обложка этого фильма, точнее его афиша, выглядит максимально по-индийски.
0: И максимально подходит для 1917 года.
1: Ну, такая она, да, немножечко устаревшая уже выглядит.
0: Нет, очень много золота. Очень много золота, кожа, очки, солнцезащитные.
1: Это «Неуловимые мстители».
0: Это 1917 год, конечно же.
1: Это «Неуловимые мстители» в Индии. Вот я даже не слышал, что такой фильм существует, и снимался он в Мурманской области, даже более того. Мы еще обязательно почитаем ваши ответы. Сейчас давайте прервемся. Напомню, тема сегодняшнего общения – это случалось ли вам смотреть фильмы, сериалы, снятые на Кольском полуострове или в самом Мурманске. Какие из них больше прочих запомнились? Пишите на стене нашей группы ВК через сообщение сообществу, через сайт и приложение, и звоните 488-448. Будем слушать «Автохит». Ну, хотя бы вот есть слово «муви» в названии.
0: Уже хорошо.
1: Уже хорошо. «Муви» — это кино. Итак, хотелось бы, конечно, послушать Боярского.
0: Муви. Нет,
1: это...
0: Или вот именно эту композицию вы в исполнении Боярского?
1: Нет, Боярский, помнишь, пел?
0: Он ап.
1: Играю роль, такую роль.
0: Нет.
1: Ну, в эпизоде, безусловно, я король. Мы, кстати, о королях эпизода еще поговорим.
0: Я король.
1: Да. Макси Грув, вот. Муви прямо сейчас в рубрике «Автохит».

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Приглашаем на ярмарку «Медовый Спас» с 12 по 16 августа. В павильоне «Мурман-Экспо» участники предложат свежий мед и продукты пчеловодства напрямую с пасек, а также колбасы и мясные деликатесы, соленую и копченую рыбу, сыры, соленья, сладости, орехи, сухофрукты для дома и для души, текстиль, одежда, аксессуары, товары для красоты и здоровья и многое другое. Ждем всех на ярмарке с 12 по 16 августа. Павильон «Мурман-Экспо», проспект Кольский, 51.
0: Круиз. Контроль.
2: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. «Формула» – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
0: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловый 14.
3: Физкульт, привет!
4: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
5: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
6: Герои Севера за полярный рубеж.
7: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
5: Регистрируйся на платформе «Байран».
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Вот она, рыба вашей мечты.
10: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
9: Вкусно и полезно.
10: Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
12: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
11: BLG. Надежность в движении.
13: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Хит Радио 488-442.
0: Круиз-контроль.
1: Ярмарка «Медовый Спас» с 12 по 16 августа. Павильон «Мурман-Экспо», проспект Кольский, 51.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Климат-контроль.
1: Артем, а вы сегодня видели иней на некоторых стеклах автомобилей?
2: Нет, не обратил внимания.
1: А я вот обратил, ну, да, у меня в дальней Первомайке были.
2: Это, наверное, те машины, которые стояли в холодильниках?
1: Нет, этот холодильник был сегодня ночью на улице. А сейчас уже плюс 9, ветер юго-западный, 1 метр в секунду. Наконец-то он появился, был полный штиль. Переменная облачность, без существенных осадков в течение дня. Ветер северо-западный умеренный и температура воздуха от 13 до 15 тепла. Еще выше забираемся в плане температуры. В сравнении со вчерашним днем. Ну и, как мне кажется, завтра еще теплее будет.
2: Ну, посмотрите, на небо не облачко.
1: Вот там
2: все
1: вот
2: очень
1: есть.
2: Там где-то что-то, но это не у нас, а у нас-то здесь хорошо. И плюс 15, ну, довольно комфортная погода для того, чтобы отправиться поесть ягоды с куста, грибы собрать.
1: Угу. Ну, или пробежаться.
2: Вот от медведя? Или от лося, которые почему-то начали заходить в Мурманск. Может быть, у нас настолько Мурманск стал притягательным, что медведи такие сидят, говорят, а что мы здесь вот лапу сосем? Пойдемте-ка вот туда сходим. Там столько... И ярмарки опять...
1: Так, а мы сегодня не о ярмарках, мы сегодня о привлекательности нашего региона для киношников.
0: Круиз-контроль.
1: Да, не только медведи заходят в Мурманск, но и киношники.
2: Да, которые снимают здесь фильмы. Потом эти фильмы мы видим на больших экранах. Ну и на наслаждаемся...
1: Малых. На малых
2: экранах. И на малых тоже, да, это про сериалы. Коих было снято за последнее время немало.
1: Вот я слышал, вы все-таки в начале нашего круиз-контроля говорили, что ты где-то снимался.
2: Да? Да, я снимался в фильме под названием «Идеальный мурманчанин».
1: Ну, это про вас, конечно.
2: Это не, я эпизодическую роль играл.
1: Король эпизода, да?
2: Король эпизода, да. А вот ребята, которые из театра Северного флота, они играли главные роли. И я вот почувствовал весь этот кинопроцесс, причем чувствовал я его на улице под дождем. На протяжении целой
1: искусство
2: смены.
1: Искусство требует жертв.
2: Жертв и мокрости.
1: Так, что вы делали в кадре?
2: Я играл садовника.
1: Убийцу?
2: Да. Это, понимаешь, сюжет написан...
1: Кровью.
2: Во-первых, кровью, а во-вторых, Довлатовой.
1: А, ничего себе. Аллой?
2: Аллой.
1: Серьезно?
2: Да нет, я шучу, конечно. Это полностью мурманскими мастерами созданный фильм. Мурманскими авторами написан сценарий, мурманским режиссером снят, мурманскими актерами сыгран, мурманской кинокомпании то сделан.
1: Дистрибутирован.
2: Дистрибутирован.
1: Вопрос. Хорошо, как человек, который участвовал в съемочном процессе, как, где и когда можно его будет посмотреть?
2: А его уже показывали, а потом это, как я понял, он по фестивалям будет путешествовать, этот фильм.
1: Ну, слушайте, даже фильмы, которые по фестивалям путешествуют, рано или поздно можно будет увидеть в сети. Вопрос в том, насколько рано или поздно. Вы займитесь этим вопросом, меня заинтересовало. Друзья, сегодня спрашиваем и
2: он
1: читаем
2: даже уже
1: ваши...
2: в Крыму показывался, если
1: ответы. Вера пишет, 72 метра. Самый любимый фильм, не сосчитать, сколько раз смотрела.
2: Тяжело не согласиться. Прям очень классный
1: он
2: фильм.
1: Он снимался, кстати говоря, в Полярном.
2: Да.
1: В том числе.
2: Да, да, да. Там... Екатерининская набережная.
1: Гавань,
2: да.
1: Давайте, вот. Говорите правильно. Гавань. И там еще есть некоторые фрагменты, которые снимались в поселке Горячие ручьи рядом с Полярным. Я там работал. Просто недалеко. На плавмастерской в Горячих ручьях. Потом там есть...
2: Они стали горячие, когда вы туда пришли?
1: Конечно. И Североморск там тоже фигурировал в 72 метрах. Конечно, фильм для своего времени просто шикарный. «Доброе утро», пишет нам Степан. «После поездки 19-го года, когда впервые побывал в Териберке, посмотрел «Левиафан». Ну, а так ничего не добавлю. 72 метра, морозка. Еще старый советский фильм «Черно-белый остров Колдун». Ты слышал про такой?
2: Нет.
1: Ничего
2: я
1: себе.
2: Я знаю, я слышал «Дмитрий Колдун».
1: Нет, а это остров Колдун. Угу. Частично снимался в Мурманской области. Я не знал. Я, кстати говоря, буквально на днях узнал, что сериал «Король и шут» навсегда снимался на
2: рыбачке.
1: На рыбачьем.
2: Ну, там несколько было локаций.
1: Я вот читал,
2: что когда я... Это первый сезон я посмотрел на одном дыхании. Потом я понял, что ну все закончилось. Все логично. Причем закончилось для меня в том числе. И я такой, типа, ну все достаточно. А, нет, был фильм. Нет, сериал. Фу, все перепутал. Все перепуталось в доме моем.
1: Что-то.
2: Вот, а потом уже вот поехали к нам здесь на берег.
1: Слушайте, ну это для меня шок и, конечно, стимул посмотреть, потому что я не смотрел ни сериал, ни фильм, ни второй сезон, ни первый, как бы это все. Я только музыку слушаю. Короля и Шута уважаю за творчество. Вот смотреть чего-то как-то пока желания не возникало. Давайте прервемся на музыку. Наш музыкальный ряд круиз-контроля продолжит песня про рейтинг IMDb и рейтинг Кинопоиска. Она называется 10 из 10. А что касается темы обсуждения, напомню, друзья, сегодня мы спрашиваем у вас, случалось ли вам смотреть фильмы, сериалы, снятые на Кольском полуострове или в самом Мурманске. Какие из них запомнились больше прочих? Пишите об этом у нас на стене под соответствующим постом. Там, кстати говоря, съемочный процесс на картинке изображен. Просто как-то очень сумрачно, конечно, но процесс...
2: Ну, какова природа, такой процесс.
1: А также можно писать сообщение сообществу через наш сайт и наше приложение. Не забывайте звонить 488-448 и пишите, что происходит там на мурманских дорогах. Не забывайте.

0: Смотрите, Денис прислал ответы по сегодняшней теме. Пишет: «Дуэлянт», с Петром Федоровым. Я даже как-то и подзабыл, что там несколько сцен есть, которые снимались у нас, да. «Купе номер 6» с Борисовым. «Снегирь о жизни рыбаков». Хороший фильм вообще. Да и «Купе номер 6» неплохой. «Кракен» про подводную лодку. Это лучше никогда в жизни не вспоминать. «Шинет О'Коннор» про девушку-боксера. «Везет» с Цыгановым. Самый лучший, на мой взгляд, «Снегирь». Про девушку-боксера с самым часто появляющимся Мурманском в кадре. Некоторые даже подумали, что это документалка. И спрашивали потом у знакомых, как жизнь у нее сложилась. Ты представляешь?
1: Насколько... Ну, это очень классно. Насколько живой фильм оказался, что все видят в нем это какой-то либо байопик, ну, либо документалку.
0: Да. Настолько пейзажи Мурманска и вообще игра актеров, теперь они меня заинтересовали. Еще и Артем меня заинтересовал фильмом, который снят аж в 2012 году и называется «На берегу вселенной». Но мы пока эту интригу подвесим.
1: Ну, подвесим, но я бы сперва-наперво начал бы влюбляться в музыку этой киноленты.
0: «На берегу вселенной»?
1: «На берегу вселенной». Вот музыка шикарная. Понятное дело, что 2012 год, и не использованы там были такие классные камеры, которые сейчас даже на свадьбах снимают.
0: Да, сейчас даже есть возможности нейросети добавить какие-то, да?
1: Да, то есть много чего
0: не было
1: для этого. Нет, все снималось вот с руки, снималось за собственные средства, насколько я понимаю. Снимал это мурманский режиссер Юра Грубник. И сценарий писал Юра Грубник. И там большое количество тех ребят, которые сейчас вот так вот вольно, спокойненько ходят, гуляют по Мурманску, работают, ну, судя по времени, а кто-то уже перебрался в Москву и там творчеством занимается, как
0: так,
1: сам Юра.
0: Так что «На берегу вселенной» — фильм, который тоже я себе отложил в закладочки, помимо Шинета О'Коннор.
1: Ну, ты, и подожди, такие слова-то в эфир-то заложил в закладочки.
0: Не-не-не-не-не. Я имею в виду вот здесь, вот на Кинопоиске. Он, кстати, там даже, говоря, есть. Несмотря на то, что фильм такой наполовину любительский и своими силами снят.
1: Потому что его все любят.
0: Да.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Приглашаем на ярмарку «Медовый Спас». Разнообразие сортов свежего меда, вкусные продукты, рыбные, колбасные изделия, сыры, соленья, специи, сладости к чаю, орехи, а также домашние принадлежности, товары для здоровья, одежда и аксессуары. Только 5 дней с 12 по 16 августа в павильоне «Мурман-Экспо». Проспект Кольский, 51. Подробнее в группе ВКонтакте «Мурман-Экспо».
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
3: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023 75 30 128 20.
4: 22 августа. ХХ-бар. Летняя сессия проекта «Скайтоп». Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура. Копанган. Мурманск. Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
5: Таиланд.
4: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. ХХ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
6: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
7: Рогозерская, 34А.
6: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
8: Джилиманджаро Флагман. Это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске. На проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
0: Круиз-контроль.
1: Ярмарка «Медовый Спас» с 12 по 16 августа. Павильон «Мурман-Экспо», проспект Кольский, 51.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: 8:28 в Мурманске. Довольно энергично продолжается сегодняшний круиз-контроль. Тема очень простая. Фильмов много снимается на наших родных кольских просторах. И мы спрашиваем у вас, случалось ли вам смотреть фильмы и сериалы, снятые на Кольском полуострове или в самом Мурманске, какие из них запомнились больше прочих. Я вот хочу тебе, Артем, рассказать о фильме, если я не ошибаюсь, он называется «Филателия».
1: Угу.
0: Ты смотрел его?
1: Что-то знакомое.
0: Что-то знакомое.
1: Если ты мне вдруг покажешь афишу, постер этого фильма, то, возможно, в голове моей что-то проснется, и скажу, а, да-да-да-да.
0: Вот,
1: да,
0: пожалуйста,
1: да.
0: Тебе, Максим, если не ошибаюсь,
1: «Филателия»,
0: Стоянов.
1: Да, я не смотрел этот фильм. Я слушал вот именно, как писался сценарий, что вот я как бы... касался этого фильма.
0: Mm-hmm. Но я
1: это про рыбака и про девушку, которая работала на почте.
0: Да.
1: Вот.
0: Там есть... Ну, я так понял, там больше... Вот сейчас вот ты видишь,
1: да? Да-да-да, кадры.
0: Это по большей части, конечно, местами там и колу засняли, я так видел. Но в целом сам по себе фильм я был приятно удивлен. Ну, ты видишь, какая у него оценка на Кинопоиске. И это один из немногих российских фильмов, где оценка совершенно точно очень правдивая и никем не накрученная. Здесь нету того, что негативные оценки просто удаляют. Это действительно шикарный фильм. И там
1: вот умеет душевное кино, знаешь, снять.
0: Не всегда.
1: Не всегда, но умею.
0: Ну, вот здесь вот все получилось. И там наш общий знакомый снимается, тоже король эпизода, даже потом в нескольких эпизодах мелькает Александр, муж Сони Баженовой.
1: Да.
0: Он там уже все. Он как бы... Он и в купе номер 6 снимался. Ну, там прям буквально на полсекунды мелькнул. Угу. Но что касается фильма «Филателия», он там прям... Он разошелся там в кадре.
1: Да?
0: Да.
1: Из купе вышел.
0: Вы теперь с ним вдвоем уже можете как-то собраться вместе,
1: устроить съемочные дни.
0: Съемочные байки, потравить друг другу.
1: А вот когда... Я знаю, что относительно недавно у нас снимался сериал «Спецназ», там какой-то 85-90, какая-то сезон. Ну, знаешь,
0: серьезно?
1: Там... Ну да.
0: Он еще существует, этот сериал?
1: Я думаю, оказывается.
0: Он где-то в 90-х остался.
1: Но он остался в 90-х с некоторыми актерами, а некоторые-то выжили.
0: Понятно.
1: Некоторые могут еще приезжать да сниматься. Вот в Териберке точно снимались и еще в каких-то местах около нашей туристической Мекки. Так вот, меня туда звали, но, к сожалению, я не смог.
0: Mm-hmm. Смотри, я вот...
1: Потому что они... И вот извини, что перебью. Потому что они приезжают и снимают обычно по выходным. Вот такие
0: а
1: вот.
0: А ты по выходным работаешь?
1: Извините, да. Mm-hmm. Уже, а там у меня договоренности такие железобетонные. Я не могу себе позволить, что поеду в другое. Либо там надо уехать куда-то там вообще в другую сторону, там в Никель, вот в сторону там Заполярного. Там тоже съемки ведутся.
0: Да, там запросто можно какие-нибудь фильмы ужасов снимать.
1: Mm-hmm. Ну, в Никель, да.
0: Кстати говоря, группа White Lies, слышал такую?
1: Само собой.
0: Они же снимали один из своих клипов в Никеле. И он очень атмосферный клип. Так вот, есть такой фильм, мало кто почему-то про него говорит, тем не менее он вышел буквально, скажем так, через какое-то время, ну, почти одновременно с фильмом «72 метра», и он тоже посвящен подводникам, только подводникам Великой Отечественной войны, называется «Первый после Бога». Не смотрел? Про Маринеску.
1: Mm-mm.
0: Не смотрел?
1: Mm-mm.
0: И этот фильм примечателен двумя фактами. Первый факт. То, что этот фильм снимался не просто в Мурманской области, а в моем Полярном, в родном городе. Ну, как родном, я все равно не там родился, но большую часть жизни я там прожил. И еще один занимательный факт. Кое-какие специальные технические приспособления для этого фильма делались на плавмастерской, на которой работал на тот момент мой отец. Я тогда еще как-то, по-моему, в город не приехал. И он лично сфотографировался с Виктором Сухоруковым, который там такую не очень большую роль, но все-таки играет. Есть такие фотографии в семейном архиве.
1: Угу.
0: Да. Вот такая история. «Первый после Бога». Почему-то его, этот фильм, незаслуженно, как мне кажется, обошли вниманием. А посмотреть там есть на что. Опять же, Сухоруков там играет человека не от мира всего.
1: Слушай, я вот некоторое время назад, ну вот пока выходили, сейчас я не знаю, выходят ли еще, смотрел такую, как киноальманах, назову его так, под названием «Северный маяк». «Северный маяк» — это мурманские ребята-квнщики, ну, в частности, вот Саша Нестеренко, который, как и автор, и актер мурманских команд КВН. И он рассказывает о Мурманске в мировом кинематографе, где и когда встречается Мурманск. Именно не как площадка для съемок, а как упоминание просто там. И он начал перечислять, я то, что в Бенджамине Баттоне там поговорилось про Мурманск, там я это знал, но в каких-то там в Бондиане то, что Мурманск встречался, такого не было в моей голове. И там у него аж несколько серий вот этого киноальманаха, где он рассказывает. Я вот всем советую посмотреть и удивиться тому, как что Мурманск, он как бы популярный.
0: Ага.
1: Вот. Это точка сейчас была. Точка, Мурманск, он популярный.
0: Все, эта мысль закончена, но, к сожалению, еще есть у нас...
1: Есть что почитать и есть что посмотреть, есть, да, что рассказать. Посмотреть.
0: Там огромный текст Александра. Мы его, Александр, если вы вдруг нас...
1: Споем.
0: Мы, во-первых, петь буду я, вы, Артем, будете танцевать. Мы его держим на потом.
1: На сладенькое.
0: На сладенькое, на десерт и на какие-то, скажем так, финалочку. Александр написал: «Утро доброе», запомнился фильм «Большой» про балерину. Ничего себе.
1: Не знаю.
0: Я знаю фильм «Большой» с Томом Хэнксом, но я так понимаю, здесь под словом «большой» подразумевается...
1: Театр.
0: Театр большой, да. А еще Степан вспомнил, пару лет назад случайно наткнулся на короткометражку 80-х годов. О, «Гиблое дело». Действие там в поезде «Мурманск-Ленинград». Начинается фильм как раз с Мурманского вокзала.
1: Да что ж такое-то? Ну вот я даже таких названий-то не встречал.
0: Я тоже. Ну вот мы для того
1: самое
0: сегодня...
1: Самое время.
0: Мы для того сегодня и собрались, чтобы вот друг другу поделиться
1: какими-то... Закрасить эти белые пятна.
0: Да, друг другу закрасить белые пятна. Итак, сегодня интересуемся, какие фильмы вы из тех, что снимались на Кольском полуострове или в самом Мурманске, вы уже успели посмотреть, какие из них запомнились больше прочих, запали в душу. Пишите об этом на стене нашей группы ВК, через приложение, через наш сайт phr.ru, через сообщение сообществу ВК, ну и звоните 488-448. Отдельно нас интересует, что происходит на Мурманских дорогах.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Приглашаем на ярмарку «Медовый Спас» с 12 по 16 августа в павильоне «Мурман-Экспо». Свежий мед и продукты пчеловодства, продукция монастырей и подворий, рыбные и мясные деликатесы, сыры, соленья, сладости, одежда и аксессуары, товары для красоты и здоровья и многое другое. Павильон «Мурман-Экспо», Кольский, 51. Работаем с 11 утра. Подробнее в группе ВКонтакте «Мурман-Экспо».
2: Круиз-контроль.
3: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
4: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
5: Ура! Снова в школу. А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
6: Акция месяца. Ура! Снова в школу. В августе при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рихау» скидка 50%. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
7: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
8: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
9: Опять интернет глючит.
10: Танках пинг высокий.
9: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
11: Ваня, помоги! Ты же программист!
12: Как вы мне надоели.
13: Переходите уже на Ситилинк. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
14: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
9: Вот это Ситилинк.
15: Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствовать скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. «Аврора Парк. Северное сияние». Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
2: Круиз-контроль.
1: Ярмарка «Медовый Спас» с 12 по 16 августа. Павильон «Мурман-Экспо», проспект Кольский, 51.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Насмотрелась барышня фильмов и теперь не может спать. Киллтек и Инсомния продолжает круиз-контроль. Мы сегодня спрашиваем у вас, какие фильмы и сериалы, которые сняты на нашей Кольской земле, на Кольском полуострове, в окрестностях Мурманска и других городов Мурманской области, вы уже успели посмотреть, какие запали в душу, какие запомнились больше прочих. Прислали много ответов нам. Андрей пишет: «Всем привет, то да сё, самые лучшие – это «Морозко» и «Везёт». Здесь написано в главной роли наш любимый губернатор. Всем хорошего четверга.
1: Написал Андрей.
0: Это интересно. Макс написал, вспомнил фильм «Мужики» с Михайловым. 1982 года снимали в Никеле. И пару лет назад тот бетонный слон, кажется, на детской площадке, где собаки подрали пальто дочки, стоял еще на месте.
1: Да, надо вот будет съездить на гастрофестиваль и посмотреть.
0: Проверить слона еще.
1: Слона. Есть ли слон там, где он должен быть?
0: Давай начнем потихоньку читать огромный комментарий Александра, но прервемся, сделаем паузу, потому что у Александра здесь 8 любимых фильмов. Давай начнем с конца, потому что очень много сегодня всяких разных фильмов говорили, но все позабыли про вот современные.
1: Про драйв. Про мощь, про скорость. Про
0: современный вполне себе и при этом зарубежный фильм «Скандинавский форсаж. Часть вторая». Его частично снимали в Мурманске, Кировске, Апатитах, поселке Никель. И, кстати говоря, ведущие PowerHit Radio делали же озвучку трейлера. Такую фанатскую версию, как говорится. Вот, пишет нам Александр, не то чтобы понравилось, просто сам факт запомнился, что снимали у нас на этом, собственно, пока все. Ну, потому что это 8-й фильм в его списке.
1: Ну и продолжаем. Совсем недавно посмотрел «Петя по дороге в Царствие небесное», снимали в Кандалакше. Трогательная трагикомедия. Трагикомическая история о маленьком человеке, чья чистая детская вера в справедливость столкнется с жестокой реальностью.
0: Я никогда даже не слышал.
1: Я даже, да, надо будет отметить, посмотреть.
0: Опять отмечают сериал «Полярный», про который вы, Артем,
1: да, вспоминали. И Пореченкова тоже.
0: И Пореченков. Все сезоны были сняты в кировских Апатитах. Забавный. Я вот не смотрел. «Первый после Бога». Вот. Смотри, здесь какая история. Хоть кто-то, кроме меня, этот фильм знает. Снимался в Мурманске и Полярном. В октябре 2005 года в кинотеатре «Мурманск» состоялась премьера этого фильма. Представить свою работу в Мурманск приезжали создатели картины, режиссер Василий Чигинский, продюсеры. И незадолго до своего 54-летия актер Виктор Сухоруков тоже посетил Мурманск. За руку со мной здоровался, автограф дал. Хвастает нам Александр.
1: Молодец. И Александр, и Сухоруков.
0: Так, ну мы на этой, значит, ноте сделаем небольшую музыкальную паузу и вернемся к списку Александра, тех фильмов, которые сняты на Кольском полуострове и запали ему в душу. А вы, друзья, еще можете буквально минутка-полторы у вас есть, тоже что-нибудь написать, добавить к этому списку фильмы, которые снимались у нас, которые вы посмотрели и остались впечатлены. Делитесь ими через сообщение сообществу, Настя, наша группа в ВК, или через сообщение через наше приложение и наш сайт.

0: Финишная прямая сегодняшнего круиз-контроля, который волей судьи показался таким кинематографическим, поскольку мы узнали из новостей, что, во-первых, у нас есть региональная кинокомиссия, во-вторых, в середине июля на заседании региональной кинокомиссии выяснилось, что в Мурманске в 2026 году планируются съемки 39 кинопроектов, из них 22 в активной фазе. И в связи с этим мы у всех вас, дорогие слушатели, интересуемся, какие фильмы сняты у нас на Кольском полуострове или в Мурманске вам запомнились больше прочих. Читаем список Александра. Александра обширный этот список. Остановились мы на драме «Первый после Бога» и движемся дальше. Еще одна драма. Фильм Владимира Хотиненко «72 метра». Очень многие. Я так понимаю, это сегодняшний чемпион. Чаще всего
1: ну, да. Даже больше, чем «Левиафана».
0: «Полярный Североморский Гаджиева», где снимали суровую северную природу, пирсы, базы и будни моряков-подводников. «Кукушка». Драма Александра Рогожкина. Съемки проходили в кандалашских сопках. Я много слышал об этом фильме, но, к сожалению, пока не смотрел.
1: Я только кусочками смог посмотреть эту киноленту. К сожалению, не дошел до полного метра.
0: Драма Андрея Звягинцева «Левиафан», снятая в Териберке и Кировске.
1: И Мончегорске.
0: Да, я считаю, что это судьбоносный фильм.
1: Но на самом деле, да, благодаря этому фильму...
0: Весь мир узнал про Териберку и
1: Мало того, что узнал, да, отправил. Он открыл ключ. Это все двери в туристическую...
0: Фильм стал триггером туризма.
1: Да нет, ну надо... Ну такие, ну не может быть так плохо. Надо поехать посмотреть. Такие, а, не, может.
0: Ну и еще один чемпион, мне кажется, второе место, это...
1: Ну его все смотрели.
0: Даже, теперь уже да, даже да. Я.
1: Вот Вячеслав был последний, там уже люди звонили с Мосфильма, говорит, Вячеслав, ну вы совесть-то как бы поймите. Посмотрите, пожалуйста, для кого мы снимаем-то здесь?
0: «Морозко». «Морозко» 1964 года. Замечательная культовая сказка. Для создания правильной волшебной зимы съемочная группа выезжала в леса под Оленегорском. Операторы и художники получали естественные елочные массивы, глубокие снежные покровы и иней на ветках. То есть не, вот, не рисованное, пенопластовое
1: да,
0: это
1: как
0: все.
1: Как это в «Девчатах» было. Снимали они летом.
0: В павильоне они, потому что снимали.
1: Зиму. Слушай, ну вот и в конце я, у меня в голове играет мелодия, которая...
0: Господи, что у вас там?
1: Мелодия. Письмо из такого рэп-исполнителя, как Децла. Это был одним из саундтреков фильма «72 метра». Если ты не помнишь, да. Во, это факт, о котором мало кто помнит. Да, но хотя...
0: Но вот те люди, которые пересматривают этот фильм каждый год...
1: Не то, чтобы пересматривают, а реклама тогда делалась вот «72 метров» вот под музыку именно этой композиции.
0: Я не знал.
1: Я хочу найти сам. Это когда он выходит с гауптвахты и говорит, что ты слушаешь? Я слушаю рэп. А у него там... играет Децл.
0: Ну вот поэтому мне этот фильм не особо зашел, потому что, во-первых, 72 метра... Во-первых, 72 метра — это экранизация рассказов Александра Покровского. Эти рассказы я читал, собственно, просто зачитывался ими на протяжении всей своей жизни, но прежде всего в годы службы на флоте.
1: Аналогично. У меня тоже самая эта книжка была настольная.
0: Когда ты вот... Это, книжки. Атмосфера полного погружения, так сказать, в эту жизнь, в полосочку, назовем ее так. И когда вот то, что ты себе в голове, читая эти книжки, выстроил, и ты вот то, что я увидел на экране, мне как-то не сошлось, и поэтому мне фильм особо не понравился.
1: Мне уникально, что с Покровским я читал его книжку 70-80 года производства, там про службу тоже в военно-морском флоте, когда я служил. И я понимал, что я читаю спустя там 30-40 лет.
0: А ничего не изменилось.
1: Ну да, вообще все стабильно.
0: В этом вся и прелесть его книг. Будем

0: края.
1: В другие края, в Санкт-Петербург на поеду. На лошадь, на свое. Ну да.
0: На свое место.
1: На свое место поеду, сгоняю.
0: Ну, в общем, тогда увидимся, когда увидимся, как говорится.
1: Услышимся, когда услышимся.
0: Услышимся, когда услышимся. Впереди у нас «Двое против сна». Второй, так сказать, боец и борец со сном.
1: Бодрый.
0: Со сном. Катя Новикова уже здесь, в студии. Скоро с вами будет здороваться.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: По Мурманску ездят самые северные троллейбусы. В Мурманске крутится самое северное колесо обозрения. Здесь же работают самые северные... «Двое против сна». Каждый будний день на 104.5.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Некоторые автовладельцы, до блеска намывающие кузов машины снаружи, внутри салона устраивают настоящий склад. Крошки от перекусов, пустые бутылки, слои пыли на приборной панели и коврики, которые не видели мойки месяцами. На первый взгляд, просто небрежность. А биолог или врач, например, назвали бы это цветущей биологической угрозой. На Пауэрхит-радио «Две минуты с пользой», микрофона Сони Важенова. Здравствуйте. Салон автомобиля – это замкнутое пространство с идеальным микроклиматом для размножения патогенов. И знаете, чем грозит привычка копить грязь в машине? Сейчас расскажу. Британские ученые провели исследование и выяснили, что в салоне среднестатистического неубранного автомобиля живет больше бактерий, чем на ободке унитаза. Самые грязные места – багажник, водительское сиденье и руль. Особую опасность представляют остатки еды и пролитый кофе. Подгнивающие крошки – это курорт для золотистого стафилококка и кишечной палочки. Случайно упавшая на сиденье конфета или чипсы, которые вы подняли и съели во время движения, могут обернуться тяжелым пищевым отравлением. Влажная погода, мокрые ноги, пролитая вода и коврики превращаются в рассадник плесени. Если ковролин под ними долго не сушить и не чистить, споры грибков проникают в обивку сидений. Каждый раз, когда вы садитесь в кресло или включаете печку, эти споры взлетают в воздух. Регулярное вдыхание плесени подрывает иммунитет, вызывает хронический кашель, першение в горле,

0: и затяжные бронхиты. Пыль в машине – это не просто эстетический дефект. Она состоит из частичек кожи, угольной гари, пыльцы и чешуек шерсти, если вы возите питомцев. В этой массе активно размножаются пылевые клещи. Когда водитель включает кондиционер или печку, весь этот коктейль начинает циркулировать по салону. Результат – постоянный насморк за рулем, слезящиеся глаза и приступы удушья у астматиков. Если не менять вовремя салонный фильтр и не протирать панели, воздух в машине становится токсичнее, чем на оживленной трассе. Летом салон автомобиля на парковке нагревается до 50-60 градусов. При такой температуре дешевый пластик, грязная обивка и забытый в карманах двери мусор начинают активно выделять летучие органические соединения. В замусоренном салоне концентрация этих газов выше. Они вызывают беспричинную головную боль, быструю утомляемость за рулем и снижают концентрацию внимания, что напрямую влияет на безопасность вождения. Ну что, навела я ужасов? Вывод один. Салон автомобиля требует полноценной генеральной уборки с влажной протиркой и мощным пылесосом минимум 1-2 раза в месяц. Раз в неделю выкидывайте весь накопившийся мусор. Не оставляйте в машине недопитые бутылки с водой. В них бактерии размножаются за сутки. И регулярно меняйте салонный фильтр. Чистота в машине – это не про перфекционизм. Это про здоровье. Соня Баженова, 2 минуты с пользой.
1: 2 минуты с пользой. Моргают быстро, зевают только на песнях. Двое против сна на Power Hit Radio.

0: студии. Здравствуй.
1: Всем здравствуйте, доброе утро.
0: Катя, мы сегодня в круиз-контроле обсуждали фильмы, которые сняты у нас здесь, так, на Кольском полуострове. Ты можешь что-нибудь сказать по этой теме? Смотрела какой-нибудь?
1: Слушай, ну сразу почему-то «Морозко» вспоминается. Это первое. Вот так вот. Что снимали? «Морозко» в Мончегорске.
0: Это один из двух, которые сегодня лидируют.
1: Да. Ну, слушай, за последнее время много фильмов снимали, и сериалы, и вот это вот. Так, с названиями у меня плохо, я тебе хочу сказать. Ну что, что мне сейчас вспоминается от вот этот вот про такси там какой-то
0: «Везет».
1: «Везет». Я пыталась его посмотреть. Буквально, может, 2-3 серии. Потом сериал «Полярный», конечно же, но тоже вот. Я просто знаю об этом. Сказать, что я их смотрела и восхищалась, ну, скорее нет, чем да. Что еще, какие фильмы?
0: А вот какие вот посмотрела и прямо запомнилась? Нет таких?
1: Да,
0: нет,
1: ну, что-то как-то нет.
0: «Только Морозко». Такой уже, честно говоря, фильм, который очень давно снят.
1: Да.
0: Я вот из современных, которые буквально недавно снимали, и
1: «На выдохе» это тоже у нас снимали, или как там по-другому называют.
0: Он как-то вот
1: классный тоже.
0: Мы даже там с Юлией Ряшкиной принимали участие в закадровой озвучке. А вот Сергей еще написал: «Доброе утро, сериал «Морской узел» 2002 года». Помимо Дятлова и прочих известных актеров снимались представители драмтеатра и кукольного театра.
1: Спасибо за эту информацию.
0: Я про такой сериал не слышал. Я бы тебе советовал посмотреть фильм «Филателия». Я всем его советую.
1: Да. Соня Баженова была на премьерном показе, по-моему, это было в прошлом году в рамках фестиваля «Северный характер». Возможно, в позапрошлом, но мне кажется, что в прошлом. Она пришла вообще в растрепанных чувствах, сказала: «Всем смотреть, все смотреть». Оказывается, такое кино, слава богу, еще снимают.
0: Да, я согласен с таким мнением.
1: Да, «Филателия», друзья, записывайте.
0: Там ей бы не смотреть, там в эпизодах с нее муж снимался.
1: А, вот еще какая история. Я этого не знала.
0: Вот посмотришь, это еще один стимул посмотреть.
1: Узнаешь Александра.
0: Да, узнаешь Александра. Друзья, 9.12 в Мурманске, «Двое против сна» стартует. Мы здесь до 11 утра в ваших радиоприемниках. Будем, конечно, кино, может быть, будет всплывать периодически, тем более, что сегодня киночетверг, рубрика «Киноспам» во втором часе, ближе к 10.35. Но в основном наши разговоры будут на другие темы. Например, на тему погоды совсем скоро.
1: Ой, да, о ней хочется говорить, потому что хороша погода, хорошо за окном, хорошо на улице, и небо какое безоблачное. А еще лунное затмение-то, вернее, солнечное, обсудим мы с тобой обязательно, да?
0: Обязательно,
1: конечно,
0: обязательно,
1: конечно.
0: Обязательно обсудим. И, конечно же, будет у нас короткое музыкальное путешествие на вершину одного из хит-парадов планеты. Опять сегодня в жаркую страну едем.
1: Хорошо.
0: Фактомат, 13 августа. Узнаем, что в разные годы творилось в этот день. И
1: ну, это ближе к концу часа.
0: Испытаем, ну, скажем так, удачу наших игроков. Угу. Ну, в общем, друзья, все как всегда. «Двое против сна». Доброго утра.
1: Доброго утра.

0: Реклама.
1: Кто не работает, тот ест.
0: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
2: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
0: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
3: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
0: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
3: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3300.
4: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. «Формула» – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
5: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmansk.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmansk.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
6: Физкульт-привет!
7: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
8: Двое.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролово 24А, Кольский 27Б.
2: Ну что, наблюдал ты вчера это солнечное затмение?
1: Вообще забыла про это дело.
2: А я не забыл, но у нас, скажем так, в Дальней Первомайке так дом расположен, что, честно говоря, надо не просто выйти из дома, чтобы посмотреть на солнце, а выйти из района.
1: Ага.
2: И нужно ехать там ближе к заливу, чтобы было все видно. Ну или наоборот, подниматься наверх на солнечную сопку. А там медведи.
1: Ой, да, надо быть аккуратнее с медведями, друзья мои. Но на самом деле, если вы тоже не наблюдали вчера затмение, столько и
2: фотографии.
1: Видео, и фотографий невероятно красивейших. Можно найти прямо в социальной сети во ВКонтакте. Я именно там все это наблюдала у своих друзей, знакомых, ну и просто какие-то репосты-перепосты.
2: А я сегодня наблюдал в других социальных сетях фотографии, которые сделаны были и видео не на территории Российской Федерации.
1: О.
2: И у меня такое ощущение, что действительно, как вот я вчера шутил в круиз-контроле, что у нас на территории Российской Федерации будет запрещено солнечное затмение, потому что кадры, которые я видел, сняты на пляже в Испании, это просто... Ты представь себе, как бы, день, ну, ближе к вечеру, конечно.
1: И темнота.
2: И такое просто черное пятно вместо солнца в небе, и становится темно, как ночью.
1: Ой,
2: и
1: это...
2: люди все с телефонами
1: такое
2: сидят,
1: я вспоминаю,
2: снимают.
1: Когда в 2010 году летела из Египта в Москву, а там были лесные пожары, вот на что-то такое я уже наблюдала.
2: Так, давайте все-таки к нашей погоде вернемся. Плюс 10 градусов сейчас в городе. Температура растет потихоньку. Растет и ветер. Северо-западный он уже 2-5 метров в секунду. Синоптики обещают, что он так и останется северо-западным и умеренным. День пройдет без осадков. Переменная облачность. Облака уже появились. А когда вот Артем пришел в 8 утра, вообще полностью безоблачное небо было.
1: Шикарная погода. Хотелось бы заглянуть в завтрашний день еще.
2: И температура воздуха сегодня 13-15. Давайте посмотрим на ближайшие дни. 14 августа. Южный ветер. Без существенных осадков опять и днем 15-17.
1: О, лето возвращается.
2: И 15 августа в субботу ветер юго-восточный, южный. Может быть, временами дождь, а днем в субботу будет 16-18.
1: Ну, прекрасно. Все, планируйте выходные, их можно провести на природе.
2: Спонсор прогноз погоды представляет автосалон «Элвис Авто». В продаже автомобиля 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее.
1: Фролово 24А, Кольский 27Б.
0: Ешь, бодрись, проснись, двое против сна на Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
1: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
2: Всем привет, с вами Максим Байков. Продолжим разговор о хоумстейджинге. В прошлом выпуске мы поговорили о том, что можно сделать для улучшения предложения за дверьми недвижимости. Про хоумстейджинг в квартире рассказал эксперт программы Константин Винзовский.
3: Заменить двери, там полотна, может, поврежденные фасады кухонные. Это вот вам нравится розовый потолок натяжной, но надо его заменить, понимаете? Тут не покупают люди с розовым, подшучиваю, но смысл такой. То есть кому-то нравится, а большинству нет. Поэтому надо сделать небольшие вложения для того, чтобы адресовать этот объект максимальному количеству покупателей. Без какого-то изюма, чтобы вот прям шло всем.
2: Правильная подготовка квартиры стремится создать интерьер, который будет понятен, удобен и привлекательный. Не для одного конкретного человека, а для целой группы людей.
3: Люди ожидают не сталкиваться с вашей жизнью. Им это неинтересно, они ее не покупают. Поэтому, приходя в квартиру, как пример, она должна быть как вот гостиничный номер, когда вы приходите. Даже если там живут люди, их не должно быть там, этих людей. Это тоже часть подготовки к визиту. То есть, чтобы жильцы, собаки, все остальные, их там не было. Всегда настаиваем.
2: Базовое правило хоумстейджинга – это кристальная чистота квартиры, отмечается Константин Винзовский.
3: Клининг, если вы сами не можете сделать, времени нет, желания, возможности, ну, стоит 10 тысяч рублей, вам намоют супер профессионально. Придут классные, крутые женщины с крутыми керхерами, крутыми парогенераторами, пылесосами, химией правильной и так далее. Окна намоют, все пластики, все намоют. Как, знаете, как с машиной бывает. Ездишь на машине много лет, вот оно у тебя там где-то грязное, не пылесошено, некогда, дети все зачумазили, а когда продаем, моем, нахимчистим ее. Вот так же и здесь надо. Живем мы, пользуемся. Когда продаем, делаем из нее конфету. Это надо организовать, и есть специальные люди.
2: Кроме того, важно избавиться от визуального мусора, а также привести все элементы недвижимости и мебели в должный вид и функционал.
3: Мебель, двери, какие-то вот элементы благоустройства, которые где-то там сломаны, где-то отсутствуют. Это все надо приводить в порядок, вывести все. Лишнее, не должно быть там ничего лишнего. Играет роль не только сама подготовка чисто косметическая, ну, важно, ну, элементарно, чтобы, например, не было запахов. Посторонних, даже житейских. Когда мы хотим выгодно продать квартиру, получить лучшие условия, ну, нельзя варить рыбный, ну, и даже куриный суп на кухне. Не должно быть этого. Минимальный формат – это булочки с корицей. Вот это работает, а суп нет.
2: Кроме того, сам процесс подготовки квартиры к продаже с точки зрения психологии помогает человеку покинуть свой дом. Продавец начинает смотреть на недвижимость не как на родной дом, а как на продукт и спокойно принимает происходящие изменения.
0: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
1: Двое против сна на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
2: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки «Бриош» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденная, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
5: Новый Geely X5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
6: Утреннее шоу «Двое против сна». Удачное начало удачного дня.

0: Авточарта.
1: Спонсор рубрики «Оно Депо Академия ТОП». Компьютерная Академия ТОП открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72.
2: Продолжаем путешествовать мы по Африке. И сегодня будем находиться в ее центральной части. Славится это Демократическая Республика. Это важно отметить. Полезными ископаемыми там их просто залежи и кобальта, и алмазов, и меди, и редкие животные. Там же вот тоже, например, горные гориллы. Акапи.
1: Горные
2: ты знаешь,
1: горилл?
2: Что такие акапи?
1: Я знаю только горных козлов. А акапи знаю, это что-то типа смесь кабанчика
2: да.
1: И косули, что-то
2: ну,
1: такого.
2: Да, все, ты верно говоришь. Или горные лесные жирафы их еще называют почему-то, не лесные знаю.
1: Жирафы.
2: Лесные жирафы,
1: а остальные
2: акапи.
1: Жирафы какие, не лесные?
2: А обезьяны там человека такие образные, бонобо называют.
1: Бонобо, вот такие знаю.
2: Да.
1: Есть такой проект музыкальный, очень красивый.
2: Да, бонобо?
1: Бонобо, да.
2: Прекрасно.
1: Очень красивую музыку делает.
2: Что еще хочется сказать? Драгоценности страна добывает много промышленных, как я уже сказала, ювелирных алмазов, меди, золота. Есть там очень зажигательный танцевальный жанр суккус, который называется. Популярный по всей Африке этот жанр. Ну и последнее, что хочется отметить. Вообще там традиции вот такой живой африканской культуры, музыки очень-очень сильно развиты. Ну и отмечу, что находится столица этой Демократической Республики на берегу одноименной реки. Называется она Конго. А напротив нее другая столица Республики Конго. Это две разные географические точки. Но при этом столицы смотрят друг на друга.
1: Да, они как Вилариба и Вилабаджио буквально. Да. Браззавиль и Киншаса.
2: Все верно.
1: Есть Демократическая Республика Конго, столица Киншаса. Есть Республика Конго, столица Браззавиль. И этот факт мне взрывает мозг, если честно.
2: Как они так все поделили?
1: Да, это очень удивительно. Но
2: в какой-то момент точно поругались.
1: Давайте к музыке.
2: Давайте.
1: Ты вот упоминала, что есть там уникальный музыкальный жанр. Жанр, но вот наш сегодняшний номер один в Демократической Республике Конго, его зовут Фалли и Пупа.
2: Хорошо, тоже.
1: Он немножечко не в этом жанре. У него там африканская румба, у него афропоп, у него там немножечко такой какой-то регги присутствует совсем чуть-чуть. Называется его песня «Китамата». И вообще Фалли и Пупа один из главных конголезских сейчас музыкальных исполнителей. Он там номер один в чарте YouTube на данный момент. Давайте послушаем. Ну вот, когда включаешь, сразу с первых нот понятно, что мы слушаем что-то африканское. Вот лично мне так кажется. Давайте наслаждаться этой музыкой.
0: Золото чарта.

0: Композиция Фали и Пупа, Китамата номер один в чарте YouTube Music в Демократической Республике Конго. Еще раз подчеркну, Демократическая Республика Конго и Республика Конго — это разные государства. Ну и давайте поговорим еще об одном слове Конго, которое дал название обеим этим странам. Это река Конго. В справочниках приводится длина порядка 4370 километров, вот так будет правильно. И она, эта река Конго, относится к самым глубоким рекам мира. Вот такая еще есть информация. А вообще, эта песня, которая звучит в данный момент в нашем эфире, называется «Китамата», длиной около 9 минут. Мы ее всю послушать просто физически не можем. Не потому, что она плохая, потому что у нас строгие временные рамки. Нам пора закругляться с нашим коротким музыкальным путешествием. Спонсор сегодняшней рубрики «Золото чартов» представляет компьютерную академию «ТОП». Открыт основной набор на осень. Дополнительное образование для маленьких студентов 7-14 лет. Робототехника, компьютерная грамотность, безопасность в интернете, разработка игр, английский язык и многое другое. Бронь 21-52-72.
1: Двое против сна на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в формулу. Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. Формула – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
2: 22 августа. Хэхэ-бар.
3: Летняя сессия проекта «Скайтоп».
2: Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура.
3: Копанган. Мурманск.
2: Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
3: Таиланд.
2: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
4: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС Консультант Плюс.
5: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
4: Компания «Консультант ИТС».
6: Папа рад, и мама рада. Охраняет нас армата.
7: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
8: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
9: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
10: 488-442. Будильник, зарядка, душ, завтрак и двое против сна. Пятый элемент.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ООО «Полярное сияние», «Аврора Парк», «Северное сияние», организация корпоративов.
2: Начинаем играть и рассказывать вам, что за день такой 13 августа сегодня на календаре. Какие были события, что за именинники в разные годы, в разные эпохи, в разные столетия. Вам нужно позвонить нам 488-448 и претендовать, пока претендовать на приз. Что за приз?
1: Так, в качестве приза, Катя, открываю тебе секрет, потому что это первый рабочий четверг на этой неделе. По четвергам.
2: Да.
1: По четвергам у нас два разных приза.
2: О-о-о.
1: И поэтому игрок, который играет утром в рубрике «Откуда звук», имеет право выбрать. И сегодня, как и всегда...
2: Какая щедрость!
1: Как всегда, по четвергам мы разыгрывали и сертификат на посещение парка животных на двоих, и сертификат на аренду домика для барбекю на пятерых.
2: А нельзя ли позвонить 488-448 и выиграть его?
1: Катя вот уже жаждет. Ребята!
2: Я хочу.
1: Поэтому я сообщаю, что Алексей, который выиграл сегодня в рубрике «Откуда звук», так, выбрал посещение парка животных.
2: Ну,
1: поэтому
2: молодец.
1: В данный момент мы разыгрываем аренду домика для барбекю.
2: Друзья,
1: на пятерых.
2: На пятерых. Так это вообще компанию можно собрать.
1: Кстати,
2: это шикарно.
1: Кстати, есть же еще немаловажный факт такой аренды. Это длительность. 3 часа, ребят. 3 часа хватит ухайдока.
2: Я вообще не поняла. Вы забыли цифры, которые нужно сейчас набирать?
1: 488-448. Мне кажется, Оксана сейчас сидит, держись, крепись, я сегодня играю во втором раунде.
2: Ну ладно, звоните.
1: Первые 3 дня, друзья, если кто вдруг только что настроился на 104.5 и не
2: что
1: понимает, в чем
2: Оксана,
1: дело.
2: Рассказываем
1: Оксана
2: вам.
1: У нас играет каждый день с понедельника по среду, вот так вот на этой неделе сложилось, и никак не может выиграть. Всегда в первом раунде. Но посмотрим, как сегодня все сложится. Кто на связи? Доброе
2: Здравствуйте.
1: Утро.
2: Здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, меня Юрий зовут.
2: Это Юрий, так и запишем.
1: Так, Юрий, ну точно так же, как и любому другому игроку, вам предстоит 2 минуты слушать всяческие факты о 13 августа, и мы будем кое-какие подробности относительно этих фактов сообщать. Ваша задача — верить или не верить этим подробностям.
2: Подробностям. Первое предложение — абсолютно точная правда, да. Не сомневайтесь.
1: Сначала факт, потом подробность. Подробности можно либо верить, либо нет. Готовы?
3: Да.
1: Поехали. Сегодня по народному календарю Евдокимов день. Люди в этот день заговаривали барану.
2: Могло быть такое. Барану заговорили.
3: Да.
1: Коли не заговоришь барану, не угодишь коню. Поговаривали в деревнях. Международный день левшей сегодня. На Руси левшей любили и очень уважали.
3: Да.
1: Нет, это неверно. К ним относились с подозрением. Петр I запретил им свидетельствовать в суде. В советских школах маленьких левшей переучивали в принудительном порядке. 1591 год. День героической обороны Колы от шведского нападения. На гербе города Кола изображена рыба.
2: Вспоминаете?
3: Нет, неправда.
1: Это абсолютно верно, что это неправда. На гербе серебряный геральдический кит. В 1907 год в Нью-Йорке пущено первое такси. Частные водители стали устанавливать таксометры. В Москве так делали только годы спустя.
2: Годы спустя.
3: Нет, я тоже думаю, неправда.
2: И вы совершенно
1: это
2: правы.
1: Неправда. И в Москве, и в Лондоне водители стали использовать таксометры в одно время. В 1928 году в Лондоне компания шотландского инженера Джона Лоуги Берда передала по радио первую в мире цветную телепередачу.
2: В смысле, по радио?
1: По радио, да. В том же 1928 году Берд продемонстрировал еще более революционное изобретение – стереоскопическое 3D-телевидение, опередив свое время почти на век. Ты в том же...
2: Могло быть такое? Да, нет.
3: Думаю, нет.
1: Невероятно, но это факт. Действительно, в том же 1928 году он опередил время на век. 1942. Премьера в Нью-Йорке полнометражного мультипликационного фильма Уолта Диснея «Бэмби». Фильм получил 8 номинаций на «Оскар».
2: А может, меньше? Да. А может, больше?
1: Нет, Бэмби номинировался на «Оскар» всего лишь в 3 категориях. Лучшая песня, лучшая музыка и лучший звук. Альфред Хичкок, англо-американский кинорежиссер, продюсер, сценарист, мастер саспенса, создатель более 50 фильмов. Хичкок жил без пупка.
2: Вот это факт.
3: Нет.
2: Да-да!
1: Это на самом деле, да, он лишился его в результате операции в детстве. И Иван Сеченов, русский физиолог, естественный испытатель, педагог, родился в богатой семье, получил блестящее образование. Да или нет?
2: Задумайтесь.
1: Нет. Его мать была бывшей крепостной крестьянкой. Образование он получил дома, благодаря гувернантке, выпускнице Смольного института.
2: Ну, сложные сегодня факты вы, Вячеслав, подготовили. У меня были попроще. Смотри, те, которые я подготовила, все плюс, а те, которые ты одни минусы.
1: Хочешь еще один интересный факт?
2: Давай.
1: Ну, твоя, как бы, твой выбор, верить этому или нет.
2: Хорошо, давай.
1: Когда я вот эти факты, которые я вот сейчас перечислял, ну, некоторых твоих фактов не было, твоей доли, я перечислял своей жене, она угадала все 8 из 8.
2: Вот видишь, как неординарно мыслит Оксана.
1: Вот посмотрим, как вторая Оксана сегодня будет мыслить во втором раунде.
2: Юрий, спасибо за игру. У вас 3 ответа со знаком плюс. Бывало, что и с одним плюсом у нас выигрывали.
1: В любом случае, Юрию и за смелость, и за игру. Аплодисменты. Пока мы вас запишем карандашиком, поэтому не кладите трубку. Обязательно поговорим еще за эфиром. А сегодня мы напоминаем, что спонсор рубрики «Аврора Парк. Северное сияние. После активного дня. Время для полного релакса». Баня из липы с чаном на открытой террасе – отличный способ перезагрузиться. Вместимость до 12 человек.
2: myAvrora51.ru 911-370-27.
0: Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сизаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Итак, в эфире Катя Новикова. Ну, я да, тут
3: все та же Катя
2: Новикова. На вторых ролях и выпуск новостей.
3: Так, давайте про новости. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск», диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. Итак. Давайте вот с чего начнем. Сразу три главных объекта водоснабжения поменяют в Мурманске и в Кольском округе. Это важно. Работы проводят в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», обновят более 14 километров инженерных коммуникаций. В основном работы пройдут на магистральных трубопроводах и главных водоводах. В Мурманске займутся водоводами Кольского проспекта и Нижнеростинского шоссе, а также появятся сети на улице Шабалина. А работы вообще по подготовке к осенне-зимнему периоду продолжаются по всей Мурманской области. И вот небольшая статистика. С 2019 года заменили около 375 километров инженерных сетей, причем только за 25-й год, прошлый год, этот показатель составил более 50 километров. Вот такие обновления. Ну и вдвое сократилось число происшествий в ЖКХ.
2: Все хорошо.
3: Такие статистические данные нам приводят. Да. Госавтоинспекция Мурманска усиливает контроль за соблюдением правил парковки для инвалидов. Это следующая новость нашего выпуска. Только за первый час, как сообщает ГТРК «Мурман», за первый час рейда инспектор

0: встречаю на парковке у гипермаркетов.
1: А ну, в целом, я только хотел сказать, что лента – это самая распространенная такая парковка.
0: Тоже.
1: Я в ленте, которая здесь на перекрестке Радищева и Кнеповича, вот, чуть дальше в сторону Радищева, я никогда в жизни не был, а я служу просто потому, что вижу на парковке супермаркета «Лента» на Шевченко.
0: Да, друзья мои, давайте будем вежливы друг к другу. Хочется об этом сказать. Рейды продолжаются. Так, теперь про туризм в Мурманске и Мурманской области. За первую половину года туристический налог принес более 47 миллионов рублей в бюджет муниципалитетов Мурманской области. Наибольшую долю от общей суммы, это более 21 миллиона рублей, обеспечил Мурманск. Об этом сообщили в региональном министерстве туризма. На втором месте с доходом, скажем так, в 9,9 миллиона рублей идет Кировск, далее Кольский округ, Печенский округ, Апатиты и замыкает компанию эту Мончегорск. Основная цель введения туристического налога – это привлечение дополнительных средств в бюджеты как раз-таки муниципалитетов, ну а деньги с налога идут на благоустройство, развитие туристической инфраструктуры и повышение качества профессиональных услуг. Вот так вот заявляют в Министерстве туризма Мурманской области.
1: Сформулировано. Повышение качества
0: профильных услуг.
1: Как-то немножечко советскими передовицами повеяло.
0: Ну, видишь, нужны дополнительные средства, и вот таким вот образом решают эту проблему.
1: Они изыщутся, да?
0: Да, они найдутся. Да. В порт Мурманск пришло экспедиционное судно фонда «Люди моря». Это исследовательский катер. Зовется он Иван Королев. Экипаж что будет делать? Будет проводить комплексные работы по аэрофотосъемке маяков и памятных объектов, а также будет искать подводные артефакты в Заполярье. Катер Ивана Королев направится на поиски судов, которые представляют такой особый научный интерес в вопросах военной истории Кольского полуострова. В общем, экспедиционные работы продолжаются на исследовательском катере Иван Королев.
1: Знаю я местечки в нашем, так сказать,
0: краю, там вот много всего
1: где
0: интересного.
1: Подводных артефактов. Если это достать и донести до пункта приема...
0: А ты про это? А какая тут научная подоплека, скажите, Вячеслав?
1: Слушайте, если вы достанете это, донесете до пункта приема, у вас появится средство на научное исследование.
0: Это очень интересно.
1: Конечно, самоокупаемость и самофинансирование.
0: Но лучше, друзья мои, этого не делать.
1: Сейчас я специальным голосом скажу. Самоокупаемость и самофинансирование.
0: А, ну все, тогда все понятно. Становится. Ну и последняя новость этого выпуска. Гастрономический фестиваль «Вкусы России» сегодня открывается в Москве на ВДНХ. В рамках масштабного большого проекта «Лето в Москве» проходит этот фестиваль. Наш регион, конечно же, представляется там. Предприниматели из Мурманска и Кировска отправились на ВДНХ. И что? На площадке смогут любые желающие и не очень желающие, но интересующиеся. Да, в общем, отведать блюда из продуктов с северным характером. Вот так вот сообщает нам пресс-служба.
1: Да,
0: смотрите, картофельный хлеб с форелью и олениной. Ничего мне себе. Такое нравится. По макуху с минтаем на этот раз. Брусничный лимонад, чипсы из ягеля. Ягель, конечно, и чипсы это вкусно, но давайте оставим ягеля для живого. Что-то уже некоторые бьют тревогу по этому поводу. Морскую форель холодного копчения, вяленого ерша, пресервы из пикши, трески и другие арктические угощения. Все это представлено, напомню, на фестивале гастрономическом «Вкусы России». Он проходит в Москве. Если вы собираетесь до 23 августа побывать в столице нашей Родины, загляните на фестиваль. И если вы соскучились по нашей северной кухне, все там для вас будет представлено. Еще и кулинарные мастер-классы будут проведены.
1: Там вообще, на самом деле, много чего есть попробовать. 75 регионов страны привезут туда свои уникальные блюда.
0: Я хотела бы там побывать.
1: Там можно, во-первых, туда натощак.
0: Абсолютно.
1: Во-вторых, взять с собой мизим. В-третьих, закладывать на посещение этой выставки...
0: Контейнеры можно с собой взять, например? Вот я еще думаю.
1: Организаторы рекомендуют 3-4 часа. Там есть зоны, которые будут, скажем так, развлечения для детей. Там для них отдельная программа есть. Есть свои кулинарные мастер-классы и для взрослых. В общем, это обширнейшее мероприятие, которое идет на протяжении 11 дней. И для того, чтобы вы понимали его масштаб, я сегодня просто об этом в рубрике «Полярный эспрессо» рассказывал.
0: А, понятно. Вот
1: я все
0: подробности-то
1: знаю.
0: Какие?
1: Вот, там в прошлом году на этой выставке «Вкусы России» побывало 1,5 миллиона человек.
0: Ой, ё-моё, ну конечно, что хлеб.

0: Ну, и зрелищ, все понятно.
1: За считанные дни. И в этом году, я думаю, будет никак не меньше.
0: Друзья мои, ну, в общем, если ваш ближайший уикенд собирается быть в столице нашей родины, welcome на гастрономическую ярмарку.
1: Да.
0: Спонсор новостей представляет, выпуск новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Это были все новости на 10 пока, утра. Да. Но будут еще в 12, 14 и в 16 следующие выпуски. Что касается шоу «Двое против сна», мы здесь до 11 утра. Катя Новикова, Вячеслав Каверин. Желаем всем отличного настроения и утра, разумеется. Скоро вернемся с рассказом о погоде.
2: Как кофе против чая, как бутерброд против яичницы. Двое против сна. С 7 до 11. Каждый будний день на 104.5.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в формулу. Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. Формула – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
2: Физкульт-привет! Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
3: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
4: Герои Севера за полярный рубеж.
5: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
3: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
6: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Самый болтливый наряд ДПС. Двое против сна на Power Hit Radio.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – мебельный салон «ЗОВ». Закажите кухню и получите в подарок мойку и польские петли с доводчиком на весь заказ. Ленина, 27А.
2: В Мурманске температура продолжает расти. Уже наш термометр показывает плюс 11 градусов. Потихоньку растем над собой. И вообще синоптики обещают, что сегодня воздух прогреется до отметок в 13-15 выше 0. Мы с нетерпением ждем.
1: Да, но завтра нам обещают и до плюс 18. Поэтому ждем, надеемся и верим, что ветер... Хотя и нагнал сейчас тучи, посмотри за окно. Они такие прям вот слоистые, кучевые облака мы сейчас наблюдаем за окном.
2: Ничего удивительного. Синоптики обещали перемены облачность. Вот она. Вот они, перемены. Без существенных осадков, тем не менее, эти облака сегодня никакого дождя не принесут. Ветер останется северо-западным умеренным. Сейчас он дует со скоростью 2-5 метров в секунду. А сегодня 13-15. Вот я внесу небольшую поправку. 18 обещают на субботу. Завтра еще
1: субботу?
2: Только 16.
1: Ой, извините, предвосхитила ожидания.
2: Ну, да, кто празднику рад, тот загодя пьян.
1: Вот я.
2: И мы, на самом деле, даже хорошо, что 18 будет в субботу, а не в пятницу. В субботу все как-то немножечко посвободнее. Ну, по крайней мере, большинство людей.
1: Да, но прямо сейчас в нашем городе плюс 11 градусов. Это показывает термометр в нашей студии.
2: Спонсор прогноза погоды представляет мебельный салон «ЗОВ Мурманск». Кухни на заказ, корпусная мебель для гостиных, спален, детских, офисов и ванных комнат. Индивидуальный подход, выезд на замер, разработка 3D-проекта от дизайнера, широкий ассортимент для любого бюджета.
1: Гарантия до 5 лет. Ленина, 27А, второй этаж.
0: Двое против сна. Они уже выспались. Или очень хорошо притворяется.

0: Реклама.
1: В гостях хорошо. А дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.ск/Скандинавия.ру.
2: Кажется, мне срочно нужен выходной.
3: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, саббоды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. Аврора Парк, северное сияние, бронь 911-370-27.
4: Килиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
5: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Powerhit Radio.
6: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, Ленина 65, телефон 60 80 60, юргарант51.рф.

0: Кино-спам.
1: Ну, здравствуй.
2: Спонсор рубрики ООО «Полярное сияние», «Аврора парк», «Северное сияние», «Баня с чаном» для отдыха на природе.
3: Ой, хорошо отдохнуть на природе, а потом прильнуть к экрану чего-нибудь.
2: Большого.
3: Большого чего-нибудь,
2: большого,
3: да.
2: Киноискусства. Подборка киноновостей за последнюю неделю. Что интересного было в мире кино? Ну, пошли, скажем так, в разнос создатели голливудских вот легенд. Это фильм «Одиссея», «Человек-паук». Продолжают поступать новости о том, как они шагают по планете. Ну, начнем с «Человека-паука». Продолжает он стремительно наращивать кассу. Угу. Уже преодолел отметку в 1 670 000 000 в мировом прокате, по данным издания Variety. Результат достигнут всего за 12 дней после выхода фильма.
3: Ну, у нас-то его немножко колобок пододвинул.
2: Пока в этой кассе нет ни рубля, да. Я вам так скажу. На США и Канаду приходится около 655 000 000. Такой результат заставил аналитиков вздрогнуть, во-первых. Во-вторых, пересмотреть возможные перспективы. Теперь эти аналитики допускают, ну, это пока еще не точно, что новый «Человек-паук» способен стать первым фильмом в истории, который заработает более 1 000 000 000 только в Северной Америке,
3: ну,
2: то бишь США и Канаде.
3: Посмотрим на ваши ставки, господа.
2: При этом картина с Томом Холландом в главной роли пока не демонстрирует признаков резкого замедления. Насколько долго зрительский интерес сохранится после рекордного старта, станет понятно в ближайшие недели, однако уже сейчас «Человеку-пауку» прочат финальную мировую кассу в районе $2.5 млрд. Ну, чтобы перевести это в рубли, сейчас вот такой, 200 миллиардов рублей.
3: Да ладно, вот эта цифра такая серьезная, конечно, очень.
2: 200 миллиардов рублей. Это примерно так. Если прогноз оправдается, «Новый день» войдет в число самых успешных фильмов в истории мирового проката и окажется в одном ряду с крупнейшими блокбастерами современности, кстати.
3: Ну, а другой фильм с Томом Холландом?
2: Какой?
3: «Одиссея».
2: А он там тоже же есть,
3: конечно,
2: я все время запоминаю.
3: Конечно,
2: они все туда-сюда кочуют.
3: Он же сын «Одиссея».
2: Зиндея,
3: да,
2: туда же.
3: Они все вместе с парой теперь ходят везде.
2: «Одиссея» Кристофера Нолана установила новый рекорд режиссера, только его личный, в мировом прокате. По данным издания Deadline, эпическая экранизация поэмы Гомера превзошла результат фильма «Темный рыцарь. Возрождение легенды». Ранее этот фильм занимал первую строчку среди самых успешных фильмов Кристофера Нолана. Угу. Теперь это «Одиссея». После 4 уикендов в прокате на международные рынки приходится около $643 миллионов. Еще 461 фильм заработал в Северной Америке. Таким образом, мировые сборы картины достигли примерно 1 105 000 000.
3: Так, ну я тоже примкнула тем, кто уже посмотрел «Одиссея». Да-да-да, буквально вот в выходные приехали из отпуска и сразу побежали в кинотеатр. Не знаю, так выдалось. До этого 100 лет не ходили с мужем в кинотеатр. Ну что хочу сказать. Мое, исключительно мое мнение, Екатерины Новиковой, фильм на 3.
2: Уснула?
3: Из 5.
2: На 3 из 5.
3: Ну да.
2: Ну потому что, хотя бы не из 10 уже хорошо.
3: Если бы я, ну, 5-бальная система, да, если бы дома я смотрела эту картину, то точно бы вот уже и сходила на кухню 250 тысяч раз. Это и уже святое. Бы телефон стала вот поглядывать и соцсети листать. Ну, вот как-то нет, вот не держит картинка, не цепляет, мало как-то экшена. Ну, история сама хорошая. После просмотра...
2: А Гомер написал.
3: Надо, да, надо, конечно же, перечитать, пересмотреть, кто кому там приходится в этой истории греческих богов. И Агамемнон вот этот вот, и все остальные. Ну, Пенелопа хороша, конечно.
2: Имеется в виду Энн Хэтуэй.
3: Да.
2: Она там играет. Так, еще кое-какие новости для тех людей, которые любят эпические, значит, мультфильмы в основном пока что. Эпические мультфильмы становятся эпическими фильмами. Режиссер «Человека-паука. Новый день», вот тот самый, который сейчас шагает по планете, Дастин Дэниел Крэттон, готовится вернуться к своему следующему крупному проекту — голливудской экранизации культовой манги «Наруто». По данным The Hollywood Reporter, съемки фильма планируют начать в первой половине 2027 года. Крэттон начал работу над этим проектом еще до того, как получил пост режиссера «Человека-паука». Угу. Теперь, когда с «Человеком-пауком» он закончил, постановщик вновь сосредоточится на японской франшизе. И в компании, которая выпускает этот фильм, Lionsgate, судя по всему, там не собираются откладывать проект. Студия получила режиссера, который после того, как «Человек-паук» столько деньжат принес уже, он теперь этот режиссер на вес золота. Он один из самых востребованных в Голливуде. И он уже у них в кармане. Он уже работает над фильмом. Что такое манга «Наруто»?
3: Да, да, давай.
2: Фильм станет полнометражной адаптацией одноименной манги Масаси Кисимото. Манга выходила с 99 по 2014 год. История рассказывает о Наруто Удзумаки, юном ниндзя из деревни Скрытого Листа. Он мечтает стать Хокаге, сильнейшим и самым уважаемым воином своей деревни.
3: Понятно.
2: Несмотря на одиночество и недоверие окружающих, Наруто постепенно находит друзей и становится частью команды под руководством Какаси Хатаке.
3: Вспоминается мне песня вот эта вот «Называй меня Наруто, нам с тобой будет круто».
2: Серьезно, есть такая песня?
3: Есть такая песня.
2: Никогда не слышал. Ну, возможно, оно и к лучшему. Я и Наруто никогда не смотрел. Ну, все как не мое. И еще одна новость посетила нас, такая касающаяся больших премьер. Все же с нетерпением ждут нового Бонда.
3: Джеймса, кто им будет? Кто?
2: Во-первых, да, стало несколько лет назад известно, что Дэниел Крейг, я, говорит, больше не буду, не могу года не идти, и все такое. И с тех пор только слухи полнят землю о том, кто же сыграет роль нового Бонда. И теперь еще одно имя там появилось в этом списке. Актер Джек Лаудон, знаменитый по сериалу «Медленные лошади», оказался в списке кандидатов на роль следующего Джеймса Бонда. Имя Лаудона назвал известный британский писатель Ричард Осман, автор бестселлера «Клуб убийств по четвергам». Это точно не из разряда «Роль у него в кармане». Его кандидатура определенно рассматривается. Я думаю, он был бы великолепен.
3: Так не только про него так думали, что был бы великолепен. А нет, все что-то не то и не так. Мне кажется, мы уже целый год рассказываем о претендентах на роль Бонда.
2: Даже два. Ранее продюсер Бондиана Эми Паскаль заявляла, что нового агента 007 публика узнает до конца этого года. Интрига скоро разрешится. В неофициальном перечне претендентов уже значится Аарон Тейлор Джонсон, Джейкоб Лорди, Каллум Тернер даже, свежеиспеченный муж Дуа Липы. И режиссером фильма уже однозначно ясно выступит Дени Вильнёв в кинотеатрах.
3: Который снимал «Дюну».
2: И «Дюну» в том числе, да, прекрасный режиссер. В кинотеатрах ленту выпустит Amazon MGM Studios. А Лауден, тот самый новый претендент, о котором начали поговаривать, также известен по фильмам «Дюнкерк», того же самого Кристофера Нолана, «Две королевы». «Дюнкерк» смотрел в кинотеатр, причем «Две королевы» не знаю, ничего такого не видел. Но еще известно, что до Бонда Дарси сыграет мистера Дарси в новой экранизации «Гордости и предубеждения».
3: О, еще такую экранизацию сейчас снимают?
2: Вот Netflix, да. А что касается шестого сезона сериала «Медленные лошади», он ожидается на Apple TV осенью.
3: Слава, очень интересно, это новости подготовил. Но я уже закончу нашу рубрику той новостью, о которой вам, вернее, благодаря которой вам нужно знать все о кино, а все о кинематографе в нашей стране.
2: Итак.
3: Дистрибьютор нашей кино и компания «Кинофирма» объявили о начале съемок нового фильма «Три поросенка».
2: О, боже.
3: Сказки продолжают экранизировать. Трое братьев по сюжету едут к дедушке в деревню. Отправившись на поиски волшебного папоротника, герои неожиданно превращаются в кого? Ну, в поросят, конечно, и превращаются. В общем,
2: волк
3: за одну ночь, да-да-да, победить могущественного колдуна волка Лака и вернуть себе, в общем-то, прежние обличия симпатичных мальчишек все-таки. Вот так вот на съемке уже стартовали фэнтези «Три колобка». Ой, колобка. Извините, «Три поросенка»
2: это
3: нас
2: потому,
3: ожидают.
2: Что нам Александр пишет, а вы видели, как «Кинопоиск» затроллил «Колобка»? У этого фильма оценка в паучках, и сейчас у него 3 паучка из 10. Ну вот, да. А возможно, у «Трех поросят» будет оценка не в виде звезд, а в виде колобков.
3: Да, или там возможно.
2: Какая-то система измерений такая новая. В любом случае, это все киноновости, которые мы вам были готовы сообщить сегодня утром. И спонсор рубрики «Аврора Парк. Северное сияние». После активного дня время для полного релакса. Баня из липы с чаном на открытой террасе – отличный способ перезагрузиться. Вместимость до 12 человек.
3: Моя Аврора, 51.ру, 911-370-27.
0: Да она не может любить меня!
4: Я брата ищу.
5: Киноспам.

0: Реклама на Power Hit Radio. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
1: Физкульт, привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
2: 22 августа. ХХ-бар. Летняя сессия проекта SkyTop. Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура. Копанган. Мурманск. Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
3: Таиланд.
2: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. ХХ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
4: Обед. Самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Сайфкулоевич, Агрнип 321-519-400-143-34.
0: Двое против сна на Power Hit Radio.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ООО «Полярное сияние», «Аврора Парк», «Северное сияние», организация корпоративов у нас на кону. Аренда домика для барбекю на 5 человек на 3 часа.
2: Вообще шикарно.
1: Второй раунд, и в этой сече участвует второй игрок. А час назад с нами играл Юрий, и Юрий дал 3 правильных ответа. Кто сейчас дозвонился? Алло, доброе утро.
2: Здравствуйте, кто на линии? Представьтесь, пожалуйста.
3: Да, здравствуйте, Светлана.
1: Светлана. Вопреки ожиданиям, не Оксана. Светлана, у вас был опыт игры в «Фактомат»?
3: Нет.
1: А пока еще не было.
2: Давай напомним тогда правила.
1: Сейчас гораздо более подробно объясним правила. Сейчас будем перечислять факты. Факты, а это чистая правда, на то они, собственно, и факты. Но вот дальше, после факта, мы будем кое-какие подробности сообщать и спрашивать у вас, верите ли вы в такие детали или же нет.
2: Только да или нет следует вам отвечать.
1: Да. Вы зачастую, если отвечаете нет, но называете неправильную причину, нет, все равно этот ответ засчитывается, потому что считаются только вот эти два слова, да или нет. Готовы?
3: Да.
2: Да, давайте попробуем. Удачи мы вам, Светлана, желаем.
1: Поехали. Поехали. Евдокимов день по народному календарю. Люди наблюдали за паутиной, она указывала на погоду до конца лета.
2: Могло быть такое?
1: Про
2: паутина
1: паутину.
2: На погоду указывала?
3: Нет.
2: Так это же народный календарь, там все могло быть.
1: Да, к сожалению, правильный ответ – да. Если паутина летает по воздуху, жаркая и сухая погода продержится еще долго. Международный день левшей. Автор повести «Левша» Николай Семенович Лесков был сам левшой.
2: Да, нет.
3: Да.
1: Да, да, это абсолютный факт.
2: Вам плюс.
1: 1591 год. День героической обороны Колы от шведского нападения. Город Кола расположен на стрелке слияния рек Колы и Туломы.
2: А может, где-то в другом месте?
3: Да.
2: Или другие реки?
1: И да, это все верно. Помните, там действительно эти две реки присутствуют. 1907 год. В этот день в Нью-Йорке пущено первое такси. А в Москве первыми такси были французские иномарки. Может быть такое?
3: Нет.
1: А на самом деле, да, Моссовет закупил для такси престижные в 1924 году марки Рено и Фиат.
2: Ну так.
1: А в 1928 в Лондоне компания шотландского инженера Джона Лоуги Берда передала по радио первую в мире цветную телепередачу. Еще через 2 года тот же самый Джон запустил серийное производство цветных телевизоров. 1928. Может быть такое?
2: Нет. Или раньше, или позже. Нет.
1: Нет, это совершенно верно, потому что произошло это только через 30 лет. Да и производство запустили совершенно другие люди. Угу. 1942 год. Премьера мультфильма Уолта Диснея «Бэмби». В год премьеры мультфильм провалился в прокате.
3: Нет.
1: На самом деле, да, его никто не хотел смотреть, но при повторных показах он начал стремительно набирать популярность и вскоре стал культовым, да. Альфред Хичкок родился в этот день. Англо-американский кинорежиссер, продюсер, сценарист, обладатель 2 Оскаров за режиссуру.
2: А может, больше или меньше Оскаров у него?
1: Как думаете?
3: Да.
1: Нет. На самом деле, правильный ответ – нет. Ни один фильм ему не принес Оскара в номинации «Лучший режиссер». Но он получил почетную статуэтку за вклад в искусство. И Иван Сеченов – русский физиолог, естествоиспытатель, педагог. Именно Сеченов впервые в мире предложил сократить рабочий день до 8 часов.
3: Да.
1: Это абсолютная правда!
2: Этот ответ, этот плюс приносит вам... Аплодисменты и победу!
1: Я еще одним фактом сейчас просто брошусь в вас всех, потому что я в свое время, когда его узнал, я, да будь того, не может. Это просто факт. И это именно Иван Сеченов первый сказал, что лучший отдых – это смена деятельности, а не полный покой.
2: Ну, спасибо вам, Иван, за это. И за наш 8-часовой рабочий день.
1: Да, на самом деле сегодня у нас действительно была эпическая битва с перевесом в 1 балл. Иван Сеченов буквально принес победу Светлане.
2: Да, Светлана, почитайте о нем побольше.
1: Да, может быть, как-то, я не знаю, что-то другое изучить. Я вообще погрузился в его биографию,
2: да,
1: был восхищен.
2: Человек.
1: Сейчас будем заканчивать. Пока Светлана не кладет трубку за эфиром, мы обязательно расскажем, где и как вы сможете получить свой приз. Сертификат на аренду домика для барбекю на 5 на 3 часа.
2: Спонсор рубрики «Аврора Парк». Северное сияние – отличное место для проведения вашего корпоратива. От активных сценариев на свежем воздухе до праздничного банкета в кафе. Маленькая компания или большой коллектив здесь будет душевно каждому. Бронируйте свою дату прямо сейчас.
1: myaurora51.ru 911-300-7027. И быстренько мы сейчас ознакомим вас с главной песней сегодняшнего дня.
0: Фактомат. Песня дня.
1: Вдохновился я тем, что сегодня в Нью-Йорке в этот день, в 1907 году, было запущено первое в мире такси. И я знаю, что представители этой профессии, ну, водители такси, очень много нас слушают.
2: Да, всем вам большой привет. Мы передаем. Оставайтесь на нашей волне.
1: И, конечно же, желаем отличного дня и ни гвоздя, ни жезла, как говорится.
2: Естественно. А песня-то какая? Уже, наверное, подпеваете.
1: Сейчас сделаем погромче и в любом случае будете подпевать. Ну, а мы прощаемся с вами до завтра. Катя Новикова.
2: Да, Вячеслав Каверин. Это четверг, завтра пятница. Это будет последний день нашей рабочей недели. Всем хорошего дня.
1: Пока.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б и Фролова 24А. Самые популярные новые мотоциклы в России – китайские. Они же и самые доступные по цене. Россияне в июле купили почти на 11% новых мотоциклов больше. Рынок растет шестой месяц подряд, а самой востребованной маркой остается «Регульмото». Данные приводит агентство «Автостат». Так вот, на «Регульмото» пришлось около 16% рынка, то есть примерно каждый шестой проданный новый мотоцикл. «Регульмото» – это российский бренд, но вся техника выпускается в Китае. Вторую позицию занял «Вок», следом расположились «Мотолэнд» и «Рейсер». Пятерку крупнейших брендов замкнул «Рокот». Состав модельного рейтинга заметно отличается от марочного. Его лидером остается «Мотолэнд XF300». На втором месте разместился «Вок CU». Третью строчку занял «Рейсер RS300». С января по июль в России было реализовано более 41 тысячи новых мотоциклов. Год к году рынок прибавил почти 14%.
0: Акселератор.
3: На фоне новостей о снижении экологического класса бензина у водителей вырос интерес к свечам зажигания. В июле число связанных с ними запросов на маркетплейсах увеличилось на 38% год к году, показало исследование LN Distribution. За два месяца поисковая активность выросла на 17%. Годом ранее выраженного летнего роста вообще не наблюдалось. Эксперты, опрошенные «Известиями», считают такую динамику осознанной реакцией автовладельцев на опасения по поводу возможных проблем с двигателем из-за использования топлива пониженных экологических классов. По их версии, водители заранее ищут расходники, чтобы снизить такой риск. Страх, надо сказать, оправданный. Повышенное содержание серы в топливе способно ускорить образование отложений. Загрязнение электродов свечей увеличивает сопротивление и ухудшает искрообразование. Металлосодержащие присадки, применяемые для повышения октанового числа, также могут способствовать появлению нагара и сокращению срока службы свечей.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Физкульт, привет!
2: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
3: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
4: Герои Севера за полярный рубеж.
2: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
3: Регистрируйся на платформе «Байран».
5: Для лиц старше 18 лет.
6: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
7: Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки «Бриош» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74.
8: ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
9: Встречайте обновленные «Хавейл Джолион» и «Хавейл Дарго». Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
10: Автомаркет «Хавейл Мурманск», проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
12: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Power Hit Radio» 488-442.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Сейчас в Мурманске уже плюс 12 градусов. Ветер по-прежнему северный, 3,7 метра в секунду, и останется таковым северных направлений и умеренным. Без существенных осадков обещает быть этот четверг, однако облачность будет переменной. Температура воздуха составит 13-15 градусов со знаком «плюс». Напомню, сейчас в городе плюс 12. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей. Используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович. ОГРНИП 314-511-011-2300-14.
0: Power Hit Radio.
2: It's great. Pretty down to earth and real.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
4: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
3: BLG. Надежность в движении.
5: Физкульт-привет!
6: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
7: Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: D.O.D. и Изи Бизу. Careful.

0: Реклама. Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
1: Новый «Джили» EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
2: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
3: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
4: Power Hit Radio. New and fresh music.

0: стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей, у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. В Мурманске на совещании обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду и координацию действий всех служб. Совещание с руководителями ресурсоснабжающих организаций провела заместитель губернатора области Ольга Волк. Особое внимание обратили на территории, где ранее фиксировались аварии. Вице-губернатор отметила положительную динамику в Печенском округе и Североморске. Так, в Печенге спутники на 19-м километре идет масштабная замена котельного оборудования. В Североморске, включая Сафоново, по программе реновации ЗАТО проходит большой объем работ на сетях. Это позволит избежать повторения прошлых инцидентов с отключениями. Активная фаза работ ЗАТО «Александровск». Специалисты уже работают над модернизацией ситуации в Мурманске с цветом горячей воды в домах на улице Хлобыстова. Директор мурманского филиала Россети «Северо-Запад» Александр Камягин отметил, в 26-м году на трех ключевых ЛЭП, питающих Мурманск и Североморск, будут смонтированы системы плавки гололеда. Также заменят оттяжки на опорах. На базе Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина завершилась масштабная модернизация регионального эндокринологического центра. Как рассказали в Минздраве региона, в обновленном пространстве разместились консультативное отделение, кабинет диабетической стопы, специализированная школа сахарного диабета, а также круглосуточный стационар эндокринологического отделения. Прием в отделении ведут врач-эндокринолог для взрослых, врач для детей, а также врач-офтальмолог. Ежедневно специалисты центра проводят комплексные обследования, подбирают терапию, организуют телемедицинские консультации, обучают пациентов правильному образу жизни при диабете, рассказали в Минздраве региона. Госавтоинспекция Мурманска усиливает контроль за соблюдением правил парковки для инвалидов. За нарушение правил парковки водителю грозит штраф 5000 рублей. В прошлом году за подобные нарушения привлекли к ответственности 80 водителей. Госавтоинспекция напоминает, парковка на местах для инвалидов создает серьезные неудобства для людей с ограниченными возможностями здоровья. Рейды в Мурманске продолжаются. Третья смена городских оздоровительных лагерей продолжает свою работу в Мурманске. Напомню, она стартовала 27 июля и продлится до 19 августа. Оздоровительные лагеря для школьников работают на базе гимназии номер 1, 9 и школы номер 20. Всего этим летом в трех сменах мурманских лагерей отдохнули почти 3000 юных северян. Спонсор выпуска новостей.

0: Hit Radio. New and fresh. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Феликс Ян и Омар Рудберг. Siren.

0: Реклама.
1: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
2: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
3: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
2: Почему?
3: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 707-105. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
2: О, мастер уже пришел.
1: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу, встреча с хаски и северными оленями, Аврора Парк, северное сияние, день, который запомнится. Бронь 911-370-27.
5: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
6: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20. 104.5 FM.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Сейчас в городе плюс 13 градусов, ветер северо-западный, 3 в порывах 8 метров в секунду. И в течение остатка четверга характер мурманской погоды существенных изменений не претерпит. Ветер останется северо-западным умеренным, осадков не ожидается, ну и солнце будет светить над Мурманском с переменным успехом, то бишь переменная облачность ожидается. Кстати говоря, еще ожидается дальнейшее повышение температуры, но максимум до плюс 15. Напомню, сейчас в городе уже плюс 13. Спонсор прогноз погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2-00-14.
0: Get the hits. Get the hits. On Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Физкульт, привет!
2: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
3: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
4: Герои Севера за полярный рубеж.
5: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
3: Регистрируйся на платформе «Байран».
6: Для лиц старше 18 лет.
7: 22 августа. Хэхэ-бар.
8: Летняя сессия проекта «Скайтоп».
7: Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура.
8: Копанган. Мурманск.
7: Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
8: Таиланд.
7: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
9: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий. Для дорог, где важен контроль.
10: Автомаркет Хавейл Мурманск, проспект Хольский, 118, телефон 33-000.
11: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б, телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
12: Кто не работает, тот ест.
13: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
14: Heat Radio.
15: Check this out.
16: Power Heat Radio.

0: Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Джеко, Джастин Джессо, Peace Side.

0: Реклама на Power Hit Radio. Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
1: Открылся новый магазин «Север Дисконт». Это магазин сток-формата. Здесь собраны вещи из прошлых коллекций бренда «Север», а также остатки актуальных линеек бренда «Культ». Скидки на все от 22% до 77%. Не опоздай в «Север Дисконт». Купить товар по выгодной цене, ведь скидки не ждут. Универмаг «Волна», третий этаж. Подробности акции уточняйте в магазине.
2: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
3: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
4: Не гадайте. Приезжайте в «Агрегатку». Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. «Агрегатка». Восточная объездная дорога 212-603-311.
5: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений. Today's Power Hit Radio.

0: прямым рейсом из прошлого.
1: Трек, который не нуждается в представлении.
0: Эмоции, которые навсегда останутся в нашей памяти.
2: На 104.2.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Севере учиться и работать. Медиапроект для школьников и их родителей на 104.5 FM.
3: Всем добрый день. Сегодня мы проведем четвертый урок профориентации для школьников. Его цель – дать представление о профессиях, которые нужны Кольскому Заполярью. Меня зовут Мария Фрейман. Вместе с новым спикером мы пришли в 58-ю Мурманскую школу в классе подростки 12-15 лет.
4: Меня зовут Даша. Мне не нравится математика. Ну, хотя я учусь в математическом классе, ну да ладно. Все не перечислю, много чего нравится. Гулять нравится, общаться с друзьями нравится.
5: Меня зовут Ярослав. Мне нравится программирование. Я бы хотел создать там свою игру. Но также мне нравится, ну, рыболовство. Я помню, вот с другом позапрошлым летом ходил на рыбалку с ним.
6: Меня зовут Дима. Я люблю котов.
7: Котов я тоже люблю.
8: Меня зовут Миша. Мне нравится программирование.
9: Даня, люблю футбол.
10: Меня зовут Макар с преподобными кличками типа сержанта, штирлица и все подряд. Мои увлечения – это история и исторический средневековый бой. Ненавижу охоту на тюленей. Я слишком люблю этих животных, чтобы на них охотиться.
3: Теперь пора представить спикера. Это Григорий Михайлович Комаров. Он принес с собой предметы, по которым школьники попытаются догадаться, кто же их гость по профессии.
11: Железо.
12: На что он похож?
11: Можно нажимать. Чем больше ты нажимаешь, тем выше число. Пальцы, наверное, тренировать.
13: Ну, похоже на шланг.
7: Сама эта штучка. На что похоже?
13: Ну, я не знаю даже. На миксер.
8: Желтая сеть.
11: Пропеллер. Пропеллер от моторной лодки, скорее всего.
14: Винт.
11: Ну да, да. Винт.
10: Заводчик для насыпки корма, который лежит вон там. Возможно. Из моих вариантов это может быть какой-то корм или шоколад для рыбок. Какая-то вкусняшка для нас. Кстати, у нас очень большой аппетит. Я думаю, что по профессии рыбак канат, скорее всего, либо насос там, либо приводящий провод.
15: Это, наверное, чтобы цвета там, ну, ты к чему-то прикладываешь и смотришь, какой цвет больше подходит.
16: А почему они все такого оттенка? Розово, красно, оранжевые?
17: Часы похожи на компас.
7: Слишком большие?
17: Да, большие, большие.
16: Почему перчатка, во-первых, такая огромная, а зачем на ней такие шероховатости, как вам кажется?
17: Чтобы можно было что-то хорошо схватить и чтобы цепкость была.
16: Григорий Михайлович, мне кажется, что вас очень быстро разоблачили.
18: Практически раскрыли, да. Зовут меня Григорий Михайлович, фамилия Комаров. Я директор общества с ограниченной ответственностью «Мурманрыбхоз». Вы угадали, это связано с рыбой. Мы выращиваем радужную форель в акватории реки Тулома.
3: Не часто такое случается. В этот раз ученики догадались, что имеют дело с тем, кто добывает рыбу. И не просто добывает, а сначала ее выращивает. Об этом Григорий Комаров, директор компании «Мурманрыбхоз», рассказал подробно и увлеченно.
18: Форель очень интересная рыба на самом деле. Это холоднолюбивая рыба. Раньше она всегда относилась к премиум-классу, то есть ее как деликатесную всегда выращивали, ловили. Это считалось деликатесом. Сейчас немножко упростилось, и рыба стала более широко употребима в пищу. Вообще рыболовство – это вообще древняя очень вещь. Когда человек только-только зародился, то он уже вовсю потреблял рыбу. И потребляя рыбу, он задумывался о том, как извлечь максимальную выгоду, чтобы

0: Как бы мы продолжатели всей этой традиции. Вообще жизнь рыбы вот в искусственном, это называется рыбоводство. Кажется только, что рыбу выращивать просто. Что с ним? Они глупенькие, плавают себе, бросил корма, поели и все. На самом деле рыбки – это очень тонкий организм. Они очень сложно устроены. Для того, чтобы они хорошо росли, были здоровы, надо делать, предпринимать очень много усилий. И вот рыбовод – это тот человек, который обеспечивает как раз возможность качественного выращивания, быстрого выращивания здоровой, хорошей, вкусной, полезной рыбы. Специализация очень широкая. Возвращаясь к теме нашего хозяйства, мы выращиваем в садках. Садок – это что такое? Это дом для рыбы. Это плавающее кольцо, которое делается, большое кольцо. Диаметр вот у нас садки 22 метра. А морские садки в море стоят вот у нас. И на Арктике занимаются, русский лосось, компании. Садки достигают 100 метров в диаметре.
1: Это как актовый зал можно сравнить?
0: Ну, да, да.
1: Спортзал,
0: например, школа. Ну, вот наш садок, чтобы вы себе представили, вот от этой стенки, вот примерно до той, где вот арочка. Вот такой он в диаметре. Вот такой большой-большой круг плавает на воде. Они бывают разные по конструктиву. Сейчас современные пластиковые садки варятся, то есть из больших пластиковых труб варится это кольцо, оно плавает. На этом кольце, соответственно, есть место для того, чтобы мог обслуживающий персонал ходить. И на него вешается, вот дайте мне вот эту сеточку.
1: Вот, для чего?
0: На него вешается так называемый дылевый мешок. Это большой такой дом из сетки. Вот эта сетка меленькая, это для мелкой рыбки, пока она еще маленькая. По мере того, как она растет, вот эти клеточки больше, и, соответственно, дыли меняются. И рыба живет как бы все в большем, в более хороших условиях. Почему? Потому что вот эти сеточки, вот меленькие, да, ну и любые, на каждой ниточке постепенно нарастает водоросли. Потому что в воде всегда присутствуют биологические такие организмы, как водоросли. Эти водоросли постепенно закрывают эти дырочки, и кислород перестает поступать в воду. Вода внутри становится замкнутая, не протекает, и кислород там постепенно, рыба дышит, постепенно она его весь выбирает. Как только кислорода становится мало, то рыба, естественно, погибает. Вот для того, чтобы это не происходило, эти дыли постоянно чистят, очищают, а по мере того, как рыба растет, их меняют на более крупные, чтобы как можно больше воды проходило через эту сеточку. Дельвий мешок висит, он 10 метров глубиной, в морских садках это и больше, 50, и 100 метров бывает. И, соответственно, рыба там себя чувствует очень вольно, хорошо, и ей там очень удобно. Ее кормят вот этим
1: то, что похоже
0: кормом.
1: На шоколадные,
0: да,
1: шарики.
0: Корм тоже разный. Он разный и по составу бывает разный, потому что есть корма там для совсем, так называемые стартовые корма. Это для совсем маленьких, еще только вылупившихся. Потом идут воростные корма и продукционные корма, которыми кормят уже крупную рыбу для того, чтобы она достигла наилучшего результата. По мере места роста рыбы и молекул, и гранулы корма увеличиваются в диаметре своем. То есть начинают там с 0,1, потом там 0,3, 0,5, 1 миллиметр, 1,5 миллиметра, 2 миллиметра, 3 миллиметра и так до 15-20 миллиметров.
2: Рыбоводство – то, что обязательно будет развиваться. Рыбных ферм точно станет еще больше. Так что специалистов для отрасли понадобится много. В этом наш спикер уверен, и у него есть аргументы.
0: Ну, природа же ведь она хрупкая. Человек сегодня природу уже и так очень сильно задушил. Соответственно, он интенсивно ее использует. И поэтому максимально сохранить природу – это задача, на самом деле, даже не просто задача, а это сверхзадача. Потому что мы наслаждаемся природой, но хочется, чтобы и дети наши, и внуки, и дальше, чтобы природа существовала вокруг нас. И рыба – это часть этой природы. В природе все увязано. Червячок, жучок, рыбка, комарик – все связано, потому что они друг друга поддерживают и друг с другом взаимодействуют. Если рыбу изъять из природы, то нарушится целый цикл. И те же моря и океаны станут не такими, как они сейчас. Они могут стать грязнее, они станут беднее и потеряют ту привлекательность, которую мы сегодня имеем. Это вот первая вещь. Поэтому сохранение природы, аквакультура дает возможность сохранять природу, уменьшая нагрузку на живой мир. А вторая задача тоже связана с тем, что человек же постепенно там строит свои гидроэлектростанции, строит свои порты. Вот воюет, например, да, сейчас в войне, которая идет там в Иране, там в Армузском проливе, там же огромные происходят экологические проблемы. Ну, у нас в Черном море огромные экологические проблемы. Нефть разлилась, когда танкеры затонули. И Черноморское побережье, рыбы очень много погибло. Дельфины погибли там. Поэтому наступит момент, человек просто своим прессом, он удушит природу. Аквакультура снимает эту проблемку. Вот сейчас уловы у рыбаков, уловы снижаются во всем мире. Некоторые виды рыб перестают существовать уже. Аквакультура позволяет восполнять, потому что у рыбоводства

0: А рыбоводство – это часть аквакультуры. Помимо рыбы есть же еще моллюски, гребешки, там, устрицы. Угу. Вот, это тоже относится к аквакультуре. Есть еще водоросли, которые тоже едят и так далее. Увеличение выращивания искусственного воспроизведения, оно позволяет как раз решить две задачи. Первое – обеспечить питанием людей. И второе – воспроизводство гидробионтов. Поэтому победит, я думаю, в конце концов аквакультура.
1: На севере учиться и работать.
2: Медиапроект реализуется на средства гранта Министерства информационной политики Мурманской области.
1: На частоте 104.5 снова лето. Снова жара. Еще один час с Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
3: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
4: Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствует скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. «Аврора Парк», «Северное сияние». Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
5: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки «Бриош» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
6: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power 4.

0: Power Hit Radio представляет медиапроект «На севере учиться и работать».
1: Мы продолжаем урок профориентации. В гости к ученикам 58-й Мурманской школы пришел директор компании, которая занимается рыбоводством, то есть выращиванием рыбы, чтобы потом ее можно было продать, а нам купить. Григорий Комаров, директор ООО «Мурман Рыбхоз». Мы уже узнали кое-что про историю отрасли, о том, что такое садок, но все еще непонятно, чем именно занимается рыбовод.
2: Рыбовод – достаточно такая широкая специализация. Там есть и ступени, начиная от помощника рыбовода, рыбовод категории определенной, старший рыбовод смены и так далее, техник рыбовод, инженер рыбовод, специалист по болезням, ихтиопатолог. И рыбы болеют, как и люди, они болеют такими же болезнями, которые, как мы все знаем, то есть у них тоже бывает и грипп, а вирусные заболевания от тех вирусов, которые живут в воде, у них бывают такие же отравления пищевые, бактериологические. У них бывают болячки, которые связаны со здоровьем почек, там, печени.
1: Это что, не шутка?
2: Нет, абсолютно не шутка. Рыбы болеют точно так же, как и люди. И в процессе выращивания, к сожалению, приходится прощаться с определенным количеством рыбы. Это называется отход, и рыбоводы поднимают этот отход. Поэтому, возвращаясь к теме, как устроен режим работы, надо понимать, какова специализация и должность. Если это рыбовод просто, помощник рыбовода, рыбовод, то, как правило, работают вахтами, во-первых. В вахте рабочее время не нормировано, не определено. Оно определяется той потребностью, которая нужна. Потому что операций много, и бывают операции, например, прием малька. Что такое прием малька? Это приходит, вот мы ожидаем понедельник, вторник, ожидаем две машины с мальком, которые приедут. Его надо будет принимать. Что такое принять малька? Эта машина придет, надо в ней уравнять температуры воды в кузове, где находится специалист. В танках эта рыба находится. И температура воды в водоеме. Потому что если рыба выльется и будет большая разница температур, у нее сразу произойдет либо резкое охлаждение, если вода холоднее, и она, соответственно, испытает шок и погибнет. Либо будет резкий, наоборот, тепловой шок, и тоже она погибнет. Поэтому надо выровнять температуры. После этого, соответственно, по специальным шлангам рыба сливается в садок. Этот садок надо отбуксировать к тому месту, где она будет расти, потому что садки стоят от берега на расстоянии, вот у нас ближайшие садки – это 300 метров. Самые дальние садки – это примерно километр. Есть хозяйства, где это и десятки километров. Для того, чтобы довести, используются специальные суда, наши лодки. И вот этот винт, который здесь есть, он как раз от такой лодки. Рыбовод может в этом случае работать и 12 часов, и 14 часов, а бывало, что и сутки. Ну, понятно, что время… Нет, понятно, что есть время отдыха, понятно, что меняются, но тем не менее. Или вот идет сортировка. Малька сортируют, когда он растет. Вот смотрите, вы все разного роста, правильно? Есть ровесники, а роста разные. Почему? Ну, потому что живые организмы так растут. Все растут по-разному. Так и рыба. Она растет не одинаково. Она приходит вот одинаково, отсортированная. Потом через несколько месяцев вырастает, и какая-то рыба более активная, она более сильная, она ест больше, какая-то рыба ест поменьше, и начинается расслоение. Если расслоение происходит, то та рыба, которая больше и сильнее, она же хищная, форель, и она агрессивная. И она будет забирать корм у тех, кто слабее. И еще быстрее обгонять. И в итоге получится, что неэффективно, потому что в садке будет набор разной рыбы. Чтобы этого не происходило, рыба сортируется и считается. Дайте мне вот тут. Это на самом деле...
1: Это мы думали, что это счетчик.
2: Это действительно счетчик. Мы его использовали на ранних порах или когда нам нужно делать операцию, отдельная операция. Это называется операция перепускания. То есть, если садок надо немножко рассадить. Обычно для подсчета рыбы используются специальные устройства, счетчики. Они очень интересно устроены тоже, и они сами считают рыбу. То есть там рыба проходит через этот счетчик, там они бывают либо там оптические, либо резистентные, это электрические, там электрическим полем считает, либо сейчас уже машинное зрение с интеллектом, там уже камеры смотрят в воду, и они эту рыбу видят.
1: Как они ее распознают? Она же одинаковая рыба.
2: Нет, ну это же уже машины, это же компьютер, это уже высшая техника. Умеют рыбу увидеть, определить ее размер с точностью, длину, все как положено. И они считают уже и выдают не просто там количество рыбы, они уже выдают, сколько рыбы такого размера, сколько такого, сколько такого. Компьютер обрабатывает все. Профессия рыбовода в том смысле, в каком она была раньше, она сегодня, конечно, гораздо, гораздо интереснее. Рыбовод – это уже сегодня человек, который должен иметь много знаний. Он должен обладать и биологическими знаниями, знать биологию, зоологию. Он должен знать технически быть образован, потому что он работает уже с приборами, приборами. Вот это, например, прибор.
1: Подумали, что это какие-то огромные часы.
2: Это компьютер водолаза. Потому что...
1: Это водолазные часы?
2: Да. Это не часы, а это целый компьютер, потому что он показывает целый ряд параметров. Водолаз под водой, он видит, что у него делается в баллонах, он там видит те данные, которые ему нужны. А водолазы нам нужны тоже. Почему? Потому что садки приходится обслуживать, в том числе под водой. И водолаз ныряет и снаружи садка, и внутрь садка. Поэтому даже вот это тоже элемент рыбоводства.
1: Верный способ узнать, заинтересовала тема ребенка или нет, это предложить ему задать вопрос, что мы и делаем каждый раз. И почти всегда одним из первых озвучивается вопрос про деньги. А что вы хотите? Это современные реалии.
3: Какая у вас зарплата? Сколько вы получаете?
2: Я-то руководитель, на самом деле. Поэтому у меня, конечно, зарплата самая высокая. А зарплата старший рыбовод у нас сейчас получает 350 тысяч в месяц. Рыбовод простой. Рыбоводы бывают в зависимости от их образования. Потому что есть после школы ребята приходят. Они помощниками рыбовода идут. У них зарплата. У нас сейчас у них зарплата от 70 тысяч оклад. Плюс премия за выполнение работы. Они получают где-то порядка там, под 100 тысяч. Следующая ступенька. Это у кого есть хотя бы какое-то среднее специальное образование. Даже если оно не профильное. Получив среднее специальное образование, человек приобретает какую-то специальность. А у нас специальности практически все нужны. Потому что, я же говорю еще раз, приборов много всяких. И сварщики у нас нам нужны, и плотники нам нужны, мы их используем тоже. Зоологи нам нужны, и ветеринары нам нужны. Такие со средним специальным образованием, ребята, они получают порядка 150 тысяч. Высшим образованием, те специальности, где высшее образование, там, естественно, уже выше. Вот, я говорю, уже 350 тысяч. Вот девочки, например, у нас, правда, нет, а я могу сказать, вот мы малька забираем, мальков выращивают в специальных фермах. Эти фермы, как правило, они закрытые, это помещения, и там работают в основном женщины. Им очень интересно работать. Рыбоводство же чем хорошо? Я сказал про воспроизводство, да? Выращивается малька, Мурман Рыбвод, есть такая организация, они каждый год выращивают десятки тысяч штук мальков семги. И выпускают ее в Колу, в Туломо и в другие речки. На Волге сейчас спасают, уже спасли осетра, например, и продолжают каждый год выпускать. Спасают сейчас воблу, потому что воблу тоже рыбаки активно ловили, сейчас ее стало мало. И тоже, соответственно, вот это воспроизводство. Выращивается малек и выпускает. Я считаю, что очень приятно сознавать себя, что ты спасаешь природу.
4: А сколько видов у вас рыб есть?
2: Мы выращиваем радужную форель. Но на самом деле видов рыбы очень много. Если взять рыбоводство, оно делится вообще по среде обитания. Оно делится на пресноводное. Вот у нас пресноводное рыбоводство, мы в пресной реке. Есть морское рыбоводство. В Мурманской области в море выращивают тоже форель также и выращивают семгу. Есть как бы попытки там другие виды рыб, но все-таки это основные. В средней полосе, где прудовые хозяйства, там выращивают карпа, сазана, линя, карася, пели, сибири, там выращивают тоже сиговые породы рыб. А вот того же сига, муксуна, чира. Вообще видов рыб очень много, больше 3000.
5: Вот за столько лет тем, что вы занимаетесь рыбой, вы ее готовить-то правильно научились?
2: Да, я очень хорошо готовлю рыбу. Могу сказать без всякой ложной скромности. Друзья всегда приходят, Михалыч, давай пожарь рыбу. Я даже жарю ее вкусно. Ну, а помимо того, что жарить, я знаю и другие виды приготовления. Кроме того, у нас есть цех переработки, и мы нашу форель перерабатываем на продукцию. Все виды продукции, которые это и замороженная продукция, то есть это целиком замороженная рыба потрошенная, это стейки, это филе, пласты и консервы из форели тоже делаем. И соленые виды рыбы, и нарезка, и филе соленое, и филе пласт, филе кусок, и вяленое, и копченое, то есть есть очень много видов всего.
1: Чуть позже мы продолжим изучать специальность рыбовода, и для этого отправимся в Мурманский арктический университет, где можно получить соответствующее образование.
0: На севере учиться и работать.

0: Реклама. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
1: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmansk.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmansk.ru. ООО «Рестораны Мурманская Ленина 52». ОГРН 113-519-001-07-79.
2: Физкульт-привет! Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
3: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
4: Герои Севера за полярный рубеж.
5: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
3: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
6: В гостях хорошо, а дом построить «Скандинавия Север». Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». север.sk-скандинавия.ру.
7: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
8: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов.
9: 608-088. ВКонтакте «Аутомаг 051».
10: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: севере учиться и работать. Медиапроект для школьников и их родителей на 104.5 FM.
1: Сегодня мы узнаем подробности о работе рыбовода. Рыбовод – тот же фермер. Продукция, которую он поставляет на рынок – рыба. Мурманская область – это рыбный регион, хотя в последние десятилетия так однозначно и не скажешь. Однако исправить ситуацию в наших силах. Так считает доцент кафедры биологии и водных биоресурсов Мурманского арктического университета Павел Примак.
2: Те, кто добывают рыбу, они занимаются рыбным промыслом. Это другая специальность. Мы говорим об изъятии, устойчивом развитии, да, в сфере добычи биоресурсов Баренцева региона. Это регион Беломорский, Баренцево-Морский, прибрежные его части. Также мы обучаем специалистов выращиванию рыбы. И не только рыбы. Речь идет о моллюсках, водорослях, разные способы аквакультуры. Наши специалисты учатся не только выращиванию, но и изучают еще технические вопросы и вопросы организации бизнеса. То есть это экономика хозяйства, логистика хозяйства, биологическая безопасность аквахозяйств. В последнее время в мире с 1980-81 года доля аквакультуры в общих мировых уловах выросла с 1,5% до почти 30%. Население растет. Земного шара. Соответственно, людям нужно питаться. Ловить это хорошо, но уже, пожалуй, с середины 70-х годов максимально возможные уловы достигнуты и держатся примерно на этом уровне, ну, в зависимости от цикличности, существует природная цикличность. Уловы, они находятся на максимуме, множество популяций гидробионтов, рыбы прежде всего, они находятся в стадии интенсивного облова. Если сказать грубо, то облавливать уже нечего. То есть повышать интенсивность лова невозможно, не нанося ущерба, во-первых, популяциям рыбы, что впоследствии приведет к ущербу самому человечеству. Потому что, нанеся ущерб природным популяциям, мы лишимся устойчивого источника пищи. Поэтому нужно выращивать. И существует множество способов. Аквакультура в море, аквакультура в водоемах во внутренних, аквакультура в помещениях, в конце концов, да. То есть это различные установки замкнутого водоснабжения.
3: То, что вы назвали, это довольно серьезные вообще-то вещи. Вот он, вчерашний школьник, чему будет обучаться, чтобы через 5 лет стать суперпрофессионалом в этой области?
2: Несколько ступеней образования. Во-первых, существует рыбоводство у нас в нашем ММРК имени Месяцева при получении среднего образования. Следующая ступень – это высшее образование. Можно приходить после колледжа, можно приходить после школы. 2 ступени – бакалавриат, магистратура. То есть 4 года и 6 лет обучения, и 2 после бакалавриата, соответственно. Чему учат? Общие дисциплины науки о земле, гидрология, общеобразовательные дисциплины, история, математика, все как полагается. Если говорить о профессиональных дисциплинах, это аквакультура, это полярная аквакультура, потому что тут есть масса особенностей, это выращивание установок замкнутого водоснабжения, это основы биобезопасности, где мы изучаем ветеринарную и практику, и законодательство. Это экономика. Так за 6 лет брать, там, наверное, 80 с лишним дисциплин. Важная часть вообще всего этого процесса – это практика. Практику проводят. У нас есть мощности на кафедре, где студенты могут осваивать различные аспекты аквакультуры. У нас осуществляются полевые практики, где мы изучаем разные виды биоресурсов, студентов знакомим со способами определения запасов, состояние биоресурсов. Биоресурсы не только водные, надо сказать, на первых годах мы уделяем внимание и растениям, в том числе наземным растениям, ну, чтобы элементарно люди были образованы в этом вопросе. Уже на старших курсах мы проводим технологические практики вместе с нашими индустриальными партнерами. Это русский лосось, это компания Инарктика, это довольно большое количество компаний, ну, скажем так, поменьше, да, региональных, которые имеют не общероссийское, не прям региональное значение, но вот на уровне области. Тоже хорошая практика посмотреть, как работает большое хозяйство, как работает, ну, малое хозяйство. По востребованности наших студентов, вот то, о чем мы можем судить. Как только мы открыли специальность водные биоресурсы аквакультура, наши студенты, даже еще не выпускники, уже стали востребованы. Многие с 3-го курса стараются хотя бы на летний сезон устроиться на работу, их берут. Даже проблема скорее уже обратно вернуть человека в русло учебы. Крупные компании предлагают достойную заработную плату. Работа есть и для мальчиков, и для девочек. Конечно, мужчины более востребованы, если мы говорим о таких морских хозяйствах. Это суровые все-таки условия, но в целом трудоустраиваются, кто хочет, трудоустраиваются все.
1: Мурманский арктический университет поддерживает стремление студентов проводить научные исследования и создавать стартапы в самых разных сферах, которые потом становятся реальным бизнесом. Аквакультура – яркий пример. На факультете есть несколько лабораторий, где проходят апробацию разные технологии по выращиванию гидробионтов. Мы познакомились с Анастасией Ивановой, обладательницей студенческого стартапа. Благодаря гранту она запустила проект по выращиванию рыбы. Через какое-то время инновации этого проекта будут использоваться в рыбных хозяйствах.
4: Это у нас аквакомплекс УЗВ, то есть замкнутая система водоснабжения, в которой у нас на данный момент содержатся тепловодные виды аквакультуры. Несколько бассейнов, каждый бассейн объемом примерно 3 куба, а в сумме вся система, если про большую, то где-то 21 куб она составляет. Здесь мы содержим тепловодные виды аквакультуры, это у нас клариевый сом и нильская тиляпия. И параллельно еще выращиваем австралийских красных вишневых раков. Мы проводим здесь исследования, адаптируем технологию, адаптацию кормления и всего остального. Эти виды используются студентами для своих стартапов, для научных исследований, для проведения практик, производственных, технологических, для всего подобного. Мы впервые, кто занимается тепловодными объектами аквакультуры в Мурманске и Мурманской области, их адаптируем, так сказать, к условиям края Крайнего севера, ну, возможно, у нас выращивать только в установках замкнутого водоснабжения, мы отрабатываем все технологии, мы сами получаем потомство, мы занимаемся разработкой кормов для них.
3: Какая перспектива у этого всего может быть?
5: Тиражирование технологий, люди, те, кто занимается аквакультурой, сейчас же очень популярное направление сити-фермерства, когда выращивают в доступных помещениях микрозелень, можно выращивать и рыбу.
3: Теоретически в подвале жилого дома?
5: В подвале жилого дома вряд ли, потому что к помещениям предъявляются определенные требования. Конечно, в подвалах низкие потолки, будет высокая влажность, это неудобно. Плюс там может быть слишком жарко.
3: Ну, в любом случае, это то, что применимо внутри города.
5: Да.
4: Есть возможность установки таких систем в мини-формате, содержание там более мелких видов рыб вполне можно и в небольшом помещении устанавливать. При расширении производства в целом и сертификации продукции всего остального возможен выход на рынок Мурманской области, соответственно, потому что мясо у кларио сама и у тиляпии, оно деликатесное считается, гипоаллергенное, для диабетиков часто используется тоже, и достаточно вкусное, особенно у самов, которые содержатся в искусственной системе, у них отсутствует запах тины, который обычно природный у них есть. Они по вкусу напоминают просто мясо.
0: Power Hit Radio представляет медиапроект «На севере учиться и работать».

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 147 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 147 рублей в месяц. Звоните 707-105. Ситилинк. 707-105.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Пам-пам.
7: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
8: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
7: Компания «Консультант ИТС».
9: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
0: Вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
10: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
0: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
8: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
11: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
8: названия треков,
11: голосование за самые понравившиеся,
8: передача сообщений в студию.
11: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
8: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
12: Tubby Rose, Two Pilots и One Trick Pony. Chemical.

0: Power Hit Radio представляет медиапроект «На севере учиться и работать».
1: Каждый урок профориентации «На севере учиться и работать» мы начинаем с того, что раздаем ученикам те предметы, которые приносит с собой гость и по которым они могли бы догадаться, из какой он профессиональной сферы. В этот раз директор предприятия «Мурманрыбхоз» Григорий Комаров принес с собой много чего. О некоторых предметах он уже рассказал, когда объяснял процесс рыбоводства. Но предназначение некоторых вещей нам до сих пор непонятно.
2: Сверху на садке стоит защита от птиц. Чайки, вы знаете, как вьются осенью? Они уходят из поселка и садятся вокруг на льду, вокруг садков.
3: И ждут?
2: И ждут. Не зря надеются, потому что в этот момент мы начинаем поднимать рыбу. И, естественно, поднимая рыбу, все равно какая-то часть рыбы там падает, и им все равно перепадает. Рыбу в процессе нужно кормить. Для этого используется, в нашем случае, при небольших объемах рыбы, используется ручное кормление, когда рыбовод из мешка черпает, и вот таким движением, вот таким движением, чтобы корм летел веером как можно дальше, он разбрасывает по садку, чтобы рыба не собиралась в одном месте, а чтобы она вот могла вся питаться. В случае, когда объем рыбы большой, то вручную уже не накидаешь, потому что, ну, даже в нашем случае в сутки, во второй половине лета, в сутки выкармливается порядка там 10 тонн корма. И 10 тонн корма...
3: 10 тонн корма перекидать?
2: Да, 10 тонн корма таким совочком накидать уже становится тяжело. Используются автоматические кормушки. Они разных моделей существуют. И на Арктике в море используют кормушки, где на километры проложены трубы, специально накопители из накопителей, подается по трубам, стоят в садках, ну, разбрызгиватели корма, они раскидывают этот корм, покрывая всю зону. Поэтому вот это кормушка. А рыбу надо считать. Поэтому используется счетчик. Этот счетчик ручной, он примитивный. Я сказал вам, что мы его используем, когда нам надо перепустить рыбу. Это, то есть, когда мы чувствуем, что в садке становится очень плотно, тесно. Тесно, значит, рыбе мало двигается, значит, меньше ест, меньше растет. И тогда мы ее часть перепускаем в другой садок. Садки вот так сдвигаются, сшиваются между собой, делается такой тоннельчик, мелкий тоннель. И рыбовод стоит в специальных поляризационных очках и десятками, то есть он стоит так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
3: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Каждый раз, не каждая одна рыба.
2: Десять рыб нажал. Оп, смотрит, вот, допустим, 1457. Это значит, что на 10. Это значит, что прошло 14570 штук. Вот когда рыбу сортируют, то ее одновременно считают. Сортировка рыбы тоже очень интересный процесс. Специальное устройство называется рыбонасосы. Опускается в воду и засасывает рыбу. И подает ее на сортировочный стол. Сортировочный стол – это тоже устройство интересное, разных типов. Но у нас вот используется итальянский стол. Валики, регулируемые валики, три уровня. Они выставляются на определенный размер между ними. Рыба вываливается на стол и под наклоном поливается водой, чтобы это было все-таки с водичкой. Она под наклоном начинает двигаться по вращающимся валикам и проваливается между валиками в ту щель, которая есть. Это называется щелевой тип. Какой размер надо, такой выставляется. Та, которая не провалилась, самая крупная, она идет в самый конец. И там, соответственно, через шланг, через счетчик уже попадает в садок. И счетчик считает. А та, которая провалилась на первый ряд, это средний размер получается. И она идет в другой выход, другой шланг и в другой садок. И тоже считается. И самая низкая, самая мелкая, на самый нижний уровень провалившаяся, она идет в третий. Вот так три садка сразу на три размера садок распределяется. Там счетчики, вот как я сказал, уже разные, которые считают уже вот вплоть до искусственного интеллекта. Перчатка, она бугристая. Почему? Потому что рыба скользкая. И для того, чтобы она не скользила, когда ее ловят, ну вот перчаткой хватают.
3: Наши ребята сделали правильное предположение.
2: Да. Вот этот прибор.
3: Это же наш шланг, которым цветы поливать похоже.
2: Ну, если внимательно посмотреть, у него вот тут есть разъем, который подключается к блоку. Это называется оксиметр. Это датчик оксиметра. Оксиметр – это прибор, который определяет количество кислорода в воде. То есть, насколько вода насыщена кислородом.
3: Это похоже, когда ты выбираешь себе узор маникюра. Тебе мастер предлагает такой веер с разными картинками, а здесь они определенной гаммы. От светло-розового до красного.
2: Они не только определенной гаммы, они еще имеют и номера. Шкала цветности, которая показывает цвет мяса рыбы. Каждый человек по-своему. Красная рыба, она же может быть разная по цвету. Есть вкусовые предпочтения у всех. Причем у каждой национальности, у каждого народа свои. Кто-то вот любит очень красную рыбу, кто-то любит посветлее. Для России считается, все наши рыбопереработчики, кто покупает нашу рыбу, они хотят иметь 27-29.
3: Это вот, эти оттенки.
2: Да, это вот, если
3: это
2: оно...
3: стоит дороже?
2: Это стоит дороже, да. Если оно будет слишком белое, его не берут. Если оно будет слишком красное, тоже не берут, говорят, вы же, а что такое красный? Почему? Наверное,
3: потому
2: вы ее...
3: Что, ее подкрашиваете?
2: Вы ее накрасили?
3: Была, да.
2: Ну, на самом деле, если говорить о форели, то форель подкрашивают, действительно.
3: Серьезно?
2: Да. Равно как и семгу в море, и все, что искусственно выращивается, человек может задать те параметры, которые хочет иметь. Но подкрашивается специально биологическая добавка, аксоксантин называется, и она входит в состав корма. Рыба ест, и постепенно у нее вот этот аксоксантин, который в дикой природе он тоже есть, и он, собственно, получает его из дикой природы. Рыба, вот, которая морская, естественно, дикая, приобретает окраску, она за счет того, что она поедает как раз вот те виды гидробионтов, которые содержат этот элемент. И у нее мясо краснеет. Если его недостаточно, ну вот семга, если дикую семгу покупали, то она бывает иногда бледная-бледная. Значит, что ей не повезло. Чтобы такого не исключить, чтобы было приятное восприятие, рыбу искусственно вот так кормят и создают такую окраску ей.
3: Но еще раз подчеркнем, что это вещества биологические.
2: Это биологическая
3: то же самое,
2: добавка.
3: Что ест, да. Или дикая рыба.
2: Совершенно точно. Она из этого получается, и она совершенно безвредна. Более того, даже полезна. Корм, чтобы рыба нормально росла, туда добавляют столько элементов. Это несколько десятков всевозможных веществ, которые задают все те параметры, которые нужны рыбе. Потому что она все-таки в ограниченном находится в пространстве. Ну, ей, соответственно, негде взять там некоторые элементы, потому что она никуда не доплывет. Поэтому ей искусственно их задают. Он очень-очень-очень сбалансированный. Созданием корма занимаются специальные организации. Это не просто так замесил, что попало. Это корм должен быть сбалансированный, потому что все очень связано. Если не будет хватать одного элемента в организме рыбы, то не будет развиваться какая-нибудь из систем его. И значит, рыба не будет расти. Или будет расти неправильно, будет искривление позвоночника, ну, будет плохо дышать, потому что у нее будет там с жабрами проблема. Значит, будет плохо есть, значит, опять будет плохо расти и так далее.
1: Признаюсь, во время этого урока я для себя сделала несколько открытий. Но на что обратили внимание подростки, ученики 58-й школы? Что им показалось необычным, интересным?
4: То, что рыбу красят.
3: Да, то, что рыбу красят. Для меня это тоже было новеньким, но я еще запомнила, что это безопасно.
5: Ну да, так же, что рыбу красят.
3: Об этом ты не знала?
5: Нет, об этом я не знала.
6: То, что для рыб много корма, там целых 10 тонн корма. Для рыб. Да.
7: Это много денег уходит на это.
2: Очень много, да. Это затратное, на самом деле, достаточно затратное занятие. Долго, с долгим вложением. Потому что рыба растет. Вот мы выращиваем рыбу двухлетним циклом. То есть мы покупаем малька. Соответственно, вот сейчас весной мы его покупаем в мае месяце. А рыбу продавать мы будем только в 27-м году.
8: Удивился, что водолазы там работают.
9: Я узнала, что есть радужная форель.
3: Ты думала, она по-другому называется как-то?
10: Да. Да, это для меня было интересно. Я, в принципе, люблю животных. Я думаю, работа мне это понравится. Но вот я не думал, что масса рыбы в садках может достигать аж 1000 тонн.
3: Спасибо вам большое.
1: Аплодисментами завершаем очередной урок проекта «На севере учиться и работать». Мы уже узнали, чем занимается рыбовод, гидроэнергетик, преподаватель и врач-невролог. Впереди последний урок этого сезона. Специальность, о которой расскажем, соприкасается практически со всеми профессиями. Без нее не сможет обойтись ни один регион нашей страны или мира. Впрочем, подробнее об этом поговорим в следующий раз. С вами была Мария Фрейман. Желаю всем отличного дня.
0: На севере учиться и работать. Медиапроект реализуется на средства гранта Министерства информационной политики Мурманской области.
11: Лето вместе с Power Hit Radio 104.5. Power Hit.

0: Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей, у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. В 2026 году на трех ключевых ЛЭП, питающих Мурманск и Североморск, будут смонтированы системы плавки гололеда, заменят оттяжки на опорах ключевых ЛЭП. Это повысит устойчивость сетей к ветровым нагрузкам и образованию льда. Также планируется приобретение высокопроходимой спецтехники и беспилотных летательных аппаратов. О подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду говорили с представителями ресурсоснабжающих организаций на совещании в правительстве региона. Кроме того, обсудили взаимодействие с Ростехнадзором по вопросам получения паспортов, портов готовности и оперативного устранения замечаний. Итогом встречи стала договоренность о ежедневном мониторинге хода ремонтных программ и усилении контроля на наиболее ответственных участках инфраструктуры. Машинисту грузового поезда и его помощнику вынесли приговор по факту столкновения с пассажирским поездом на станции Княжая. Кандалакский районный суд вынес приговор. Напомню, столкновение произошло 18 декабря 2024 года. Два человека погибли, пострадали 5 человек, повреждены 14 грузовых вагонов и 4 пассажирских. Суд признал виновными машиниста грузового поезда и его помощника. Каждого из них отправили в колонию поселения на 4 года. Кроме того, как сообщает издание «Бипорт», им запретили заниматься деятельностью, связанной с эксплуатацией железнодорожного транспорта на 3 года. В Мурманске утверждены размеры стипендий главы города на 2026-2027 учебный год. Постановление опубликовано на сайте городской администрации. Обучающиеся на очной форме в высших учебных заведениях Мурманска могут претендовать на стипендию в размере 3 500 рублей в месяц. Размер стипендий для обучающихся в профессиональных образовательных организациях очно составит 2 500 рублей. Для тех, кто занял призовые места в городском конкурсе «Студент года», стипендия составит 2 500 рублей, абсолютные победители конкурса «Студент года», а также обучающиеся, занявшие первые места в различных номинациях конкурса, будут получать стипендию в размере 5 000 рублей в месяц. В Мурманске подвели итоги конкурса «Летняя фантазия». В нем приняли участие 20 заполярных предпринимателей. Это цветочные магазины, кафе, рестораны и другие торговые предприятия. Первое место у зоомагазина «Золотая рыбка» на улице Мира, 8. Уютный живой уголок с рыбками, черепашками и цветами создан руками владельцев прямо на улице. Серебро у пироговой «Штоли» на улице Профсоюзов. Ну а бронза досталась цветочному магазину «Ботаника». Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр «МРТ-эксперт». Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон.

Ну что, друзья, я думаю, у вас тоже вся лента завалена вот этими активными людьми, которые, конечно же, подняли свои попы с диванов и посмотрели солнечное затмение. А я вот не поняла, но зато спасибо всем моим друзьям, которые публикуют эти прекрасные фотографии. Вы супер и классно проводите время. Молодцы. Вот им отдельный привет передаю. Кстати, если пропустили солнечное затмение, какие-то ваши знакомые не пропустили, вы теперь по поводу этого сетуете, можете своим знакомым передать, что еще звездопад Персеиды был, пропустили они в ночь с 12 на 13

0: рассказывайте всякую-всякую.
1: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.
0: Представьте, забыла, Юля Ряшкина зовут меня, и вы можете писать, вы можете звонить на Power. Писать можно через наше приложение или с нашего сайта phr.ru, раздел «Написать в студию», а звонить, ну, знаете как, 488-448.

0: Джодей. Не зависай. Обороты набирай. Реклама.
1: Физкульт, привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
1: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
3: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Физкульт, привет!
5: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
6: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
7: Герои Севера за полярный рубеж.
8: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
6: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
9: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
10: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
9: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25
11: на Power Hit Radio.
12: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
13: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

фантазийная космическая тема звучит. Обращусь к сообщению Александра, который решил поддержать тех, кто пропустил затмение и парад планет. Говорит, что Персеиды как раз можно еще глянуть. Комета движется по вытянутой орбите и возвращается к Солнцу лишь раз в 133 года. Однако каждый год в июле-августе Земля пересекает полевой след, который комета оставила после себя за много столетий. Так вот, у Персеид в эту ночь, которую мы назвали со вчера на сегодня, был пик активности до 120 метеоров в час. А в целом Персеиды активны с 17 июля аж по 24 августа. Так что, друзья, Александр вам говорит, что если вы пропустили и сейчас переживаете, еще есть шанс посмотреть.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Возвращаемся к делам земным. Что там солнце, помимо затмений, еще может делать? Погоду может нам делать. Да плюс 14 вот наделала, пожалуйста. Сейчас все подробности. Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. Ветер-то у нас какой? В окна Power он дует, значит, северо-западный. Точно северо-западный. Проветривания на сегодня отменяются, хотя ветер не сильный. 3,8 метров в секунду, но если у нас тут окна открыть, при этом направлении ветра сразу все-все-все, все листики, все бумажки взлетают. Переменная облачность нынче по всей Мурманской области, между прочим, без существенных осадков. Ветер может смениться на юго-восточный, но, видимо, не у нас, не в столице Заполярья. В целом, сегодня и завтра погоду Кольского полуострова определяет малоградиентное барическое поле, и кое-где по Мурманской области, возможно, даже уже заморозки, да, минус одного, это ночь. А днем температура хороша. Плюс 13, плюс 18. Мы добрались до плюс 14. И солнышком будем любоваться прямо до самого заката, который около 10 вечера. Чуть-чуть вроде попозже. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». В продаже автомобили 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б.
0: Сила твоего дня.

0: если села батарейка. Power Your Day.
1: Пока вы разгоняетесь своими приветами и поздравлениями, подам хороший пример, ведь у меня отличный повод. Есть день рождения сегодня у моей подружки Веры, и Вера проводит просто в потрясающем месте свой день рождения сегодня. Сейчас расскажу, вы тоже удивитесь, я думаю. Я вот, когда первый раз в Египет поехала, так хотелось к Нилу прикоснуться, потому что я про это в учебниках читала. Вот моя подружка Вера пошла еще дальше, и какие-то свои гештальты со времен чтения Айболита, видимо, закрывает, потому что отправилась она в Занзибар. Ну, это ж надо. Вера, показывай нам дальше свою лакшери-жизнь в Занзибаре. И Тедди Свимс для тебя, знаю, любишь.

0: Йодей. Сервис моментальных поздравлений. Реклама на Power Hit Radio.
1: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж 55 11 11.
0: Планируйте ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Кажется, мне срочно нужен выходной.
3: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. Аврора Парк, северное сияние, бронь 911-370-27.
4: Открылся новый магазин «Север Дисконт». Это магазин сток-формата. Здесь собраны вещи из прошлых коллекций бренда «Север», а также остатки актуальных линеек бренда «Культ». Скидки на все от 22 до 77%. Не опоздай в «Север Дисконт». Купить товар по выгодной цене, ведь скидки не ждут. Универмаг «Волна», третий этаж. Подробности акции уточняйте в магазине.
0: Power Hyundai.

0: это хит на Power Hit Radio.
1: Спонсор рубрики «Оно» ДПО «Академия ТОП». Компьютерная «Академия ТОП» открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. Узнала я, не без удивления, что сегодня день шумящих ракушек. Но вообще столько интересного.

детстве думали, когда родители нас с ракушками большими такими знакомились. Часто мы взрослые уже все понимаем, грамотные, знаем, что это не какой-то там далекий морской шум, а что это, собственно, наше окружение так резонирует благодаря твердости, благодаря форме ракушки. Но все равно приятно подумать о море, но при этом знать, что слышишь то, что тебя окружает, фоновые шумы, то есть реальную жизнь свою. Так что ко дню шумящих ракушек идеально подойдет Леонид Руденко и Real Life 2009, по-моему, год. Но мы не перестаем любить этот трек, потому что красотища. I need a little time. Your life, it ain't my kind.

Спонсор рубрики представляет компьютерную академию ТОП. Открыт основной набор на осень. Дополнительное образование для маленьких студентов 7-14 лет. Робототехника, компьютерная грамотность, безопасность в интернете, разработка игр, английский язык и многое другое. Бронь 21 52 72.

0: Реклама. О, саженцы подвезли. На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
1: 22 августа. ХХ-бар. Летняя сессия проекта «Скайтоп». Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура. Копанган. Мурманск. Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
2: Таиланд.
1: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. ХХ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
3: Аккурат. Мама рада. Охраняет нас армата.
4: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
5: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботиться о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
6: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
7: Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки «Бриош» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
8: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
9: Если села батарейка, Power

шведских мафиози, Swedish House Mafia, то есть Wait So Long для Степана. А Степан всем-всем-всем привет передает и в отпуск, и на работу.

0: В Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.

чтобы передавать приветы, для того, чтобы кого-то поздравлять. Если не знаете, с чем поздравить, могу подсказать. Ну, день сарафана, например, сегодня. 650 лет. Вдруг у вас есть люди, которым сарафан бы очень пошел. Можете им сегодня...

Сочное лето. С букетом музыкальных приветов. На Power Hit Radio.

Классическая для жизни в многоквартирном доме ситуация случилась вчера в моей жизни, но впервые она случилась, хотя и классическая. В общем, ремонт внизу, и там стучат. И вот уже 19 часов, я думаю, ну сейчас наконец-то долгожданная тишина. Ну нет, проходит 5 минут, 10. Думаю, наверное, надо вот там какие-то работы срочно прям закончить. Не хватило 15 минут людям. Ну, в общем, на 20-й минуте я уже не выдержала. Спускаюсь и думаю, я сейчас как постучу вам в дверь. А у них, это был великий облом, дверь, ну, супер мягкая, поэтому я просто распахнула. Там женщина сидит на полу, что ремонтирует, посмотрела на меня грустно и говорит: «Саша, не стучи». Саша стучать перестала. «Привет я вам, соседи уважаемые, ну или ремонтники соседи моих, передаю пламенный-припламенный с песней почти по теме».

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
2: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
0: Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудека» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт brusnikino.com.
3: Физкульт, привет!
4: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
5: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
6: Герои Севера за полярный рубеж.
7: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
5: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
8: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
9: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, Ленина 65, телефон 608060, юргарант51.рф.
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Power Your Day. Не зависай, обороты набирай.
11: Обороты набирать с Майклом Джексоном будем, а следующие песни, судьбу музыкальную этого эфира можете решить вы.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Новости, конечно, тревожные, газет печатают. Тревожные для любителей прогулок, потому что возле снежинки заметили лося. Возле популярного очень даже у жителей Мурманского озера Лапуть заметили медведя. Но если вы сильный, ловкий, умелый, если природа вас зовет, знайте, что завтра еще пятница, будет гораздо теплее. Завтра будем стараться к 20 градусам приблизиться. Не совсем получится, но тем не менее потеплее сегодняшнего, потому что и ветер тоже не сегодняшний, северо-западный будет у нас завтра. Но сначала про сегодня. Плюс 14 прямо сейчас, ветер действительно северо-западный, 3,8 метров в секунду. Ждем его смены, этого ветра, на кардинально противоположное направление, юго-восточное, и вот тогда-то температура, видимо, вверх и поползет. Кое-где сегодня уже по Мурманской области до плюс 19, но у нас, скорее всего, плюс 14 – это предел. Ветер выхолаживает, а вот завтра солнышко будет больше, облаков поменьше, а температура, соответственно, выше. Еще и пятница, повторю.
0: Сила твоего дня.

вторая чашечка кофе пошла у меня. Ну, собственно, уже и Quarter Power Your Day. Говорю чашечка, потому что и правда небольшая, а не потому что так люблю уменьшительно ласкательные. Заказывайте песни. Времени все меньше.

8-8-8-4-4-8. Телефон службы поддержки вашего дня. Power Your Day.

0: Йодей. Реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
2: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Мурманске?
3: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
2: Внимание, правильный ответ.
4: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 707-105.
5: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
2: Вот это CityLink!
6: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу, встреча с хаски и северными оленями, Аврора парк, северное сияние, день, который запомнится. Бронь 911-370-27.
7: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-4-4-2.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ИП Савинцев Алексей Николаевич. Ярмарка «Медовый Спас» с 12 по 16 августа в павильоне «Мурман-Экспо». Проспект Кольский, 51. Некоторые автовладельцы, до блеска намывающие кузов машины снаружи, внутри салона устраивают настоящий склад. Крошки от перекусов, пустые бутылки, слои пыли на приборной панели и коврики, которые не видели мойки месяцами. На первый взгляд, просто небрежность. А биолог или врач, например, назвали бы это цветущей биологической угрозой. На Пауэрхит-радио «Две минуты с пользой», микрофона Сони Важенова. Здравствуйте. Салон автомобиля – это замкнутое пространство с идеальным микроклиматом для размножения патогенов. И знаете, чем грозит привычка копить грязь в машине? Сейчас расскажу. Британские ученые провели исследование и выяснили, что в салоне среднестатистического неубранного автомобиля живет больше бактерий, чем на ободке унитаза. Самые грязные места – багажник, водительское сиденье и руль. Особую опасность представляют остатки еды и пролитый кофе. Подгнивающие крошки – это курорт для золотистого стафилококка и кишечной палочки. Случайно упавшая на сиденье конфета или чипсы, которые вы подняли и съели во время движения, могут обернуться тяжелым пищевым отравлением. Влажная погода, мокрые ноги, пролитая вода и коврики превращаются в рассадник плесени. Если ковролин под ними долго не сушить и не чистить, споры грибков проникают в обивку сидений. Каждый раз, когда вы садитесь в кресло или включаете печку, эти споры взлетают в воздух. Регулярное вдыхание плесени подрывает иммунитет, вызывает хронический кашель, першение в горле и затяжные бронхиты. Пыль в машине – это не просто эстетический дефект. Она состоит из частичек кожи, угольной гари, пыльцы и чешуек шерсти, если вы возите питомцев. В этой массе активно размножаются пылевые клещи. Когда водитель включает кондиционер или печку, весь этот коктейль начинает циркулировать по салону. Результат – постоянный насморк за рулем, слезящиеся глаза и приступы удушья у астматиков. Если не менять вовремя салонный фильтр и не протирать панели, воздух в машине становится токсичнее, чем на оживленной трассе. Летом салон автомобиля на парковке нагревается до 50-60 градусов. При такой температуре дешевый пластик, грязная обивка и забытый в карманах дверей мусор начинают активно выделять летучие органические соединения. В замусоренном салоне концентрация этих газов выше. Они вызывают беспричинную головную боль, быструю утомляемость за рулем и снижают концентрацию внимания, что напрямую влияет на безопасность вождения. Ну что, навела я ужасов? Вывод один. Салон автомобиля требует полноценной генеральной уборки с влажной протиркой и мощным пылесосом минимум 1-2 раза в месяц. Раз в неделю выкидывайте весь накопившийся мусор, не оставляйте в машине недопитые бутылки с водой. В них бактерии размножаются за сутки. И регулярно меняйте салонный фильтр. Чистота в машине – это не про перфекционизм, это про здоровье. Соня Баженова, «Две минуты с пользой». Спонсор программы представляет ярмарку «Медовый Спас» с 12 по 16 августа в павильоне «Мурман-Экспо» мед свежего урожая, вкусные продукты, одежда и аксессуары, товары для красоты и здоровья. Павильон «Мурман-Экспо», проспект Кольский, 51. Подробнее в группе ВКонтакте «Мурман-Экспо».
1: Две минуты с пользой. Если выжат как лимон, камон на Power Камон. Power Your Day.
2: Ого, ужасов, правда, наведено. Что-то домой пешком, что ли, идти. Хотя, еще не факт, что на улицах города меньше пыли, чем в салонах такси и общественного транспорта. В общем, пыль повсюду. Возвращаем маски.

0: Если села батарейка, Power Your Day. Реклама на Power Hit Radio.
1: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
2: Физкульт-привет.
3: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
4: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.

0: Автохит на Power Hit Radio.
1: Спонсор рубрики «Оно» ДПО «Академия ТОП». Открыт набор детей от 7 лет на основное обучение. Бронь 21-52-72. Слушатели наши пишут: по следам 2 минут с пользой взбудоражили. Оказывается, салон авто грязнее, чем ободок унитаза. А я читал, что клавиатура тоже грязнее ободка, еще кухонная губка, экран телефона, кошелек, зубная щетка в стаканчике, дверные ручки. Слушайте, есть целые подборки. Там 15 предметов, которые грязнее, чем ободок унитаза, ручка чемодана, что-нибудь еще. Кстати, некоторые говорят, что во рту нашем больше всяких обитателей, чем на ободке унитаза. Так что срочно по этому поводу вызываем клинеров, Clean Bandit в автохите, Razor B. Слушаем и протираем там что-нибудь, стоя на светофоре.

нас бадок унитаза скоро станет эталоном чистоты. Степанна заключает, в общем, все, переселяемся в санузлы, там выходит чище всего. Ну вот, кстати, не рекомендую долго там высиживать, об этом были 2 минуты с пользой отдельные.

Основной осенний набор детей. Компьютерная подготовка с 7 до 8 лет. Малая компьютерная академия для детей 9-14 лет. Группы буднего и выходного дня. Современные помещения в центре Мурманска. Подробности по телефону 21 52 72.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей, у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. Новые правила открывают возможности для частных водителей такси в Мурманской области. Правительство региона дополнило порядок регистрации легковых такси. Изменения коснутся водителей, которые используют для работы личный автомобиль. Теперь физические лица могут внести свой автомобиль в региональный реестр такси, даже если машина не соответствует требованиям по локализации, то есть не собрана в России. Главное условие – автомобиль должен находиться в собственности водителя не менее полугода. Норма распространяется на правоотношения, действующие с 1 марта 2026 года. Для таких автомобилей установлена специальная квота – 25% от общего числа машин в реестре такси. Квота рассчитывается ежегодно. При этом автомобили, которые уже были внесены в реестр до 1 марта, в эту квоту не входят, они сохраняют статус независимо от изменений. Как сообщает Минтранс региона, механизм будет действовать до 2033 года. Информация о количестве мест в квоте будет публиковаться на официальном сайте Минтранса Мурманской области. В Апатитах ребенок провалился в канализационный колодец. Как сообщает областная прокуратура и региональный следственный комитет, 3 августа полуторагодовалый ребенок провалился в канализационный колодец на улице Космонавтов после того, как наступил на люк. В результате падения малыш получил телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело, выполняется комплекс следственных действий. В рамках уголовного дела будет назначен ряд судебных экспертиз, сообщает «Мурманский вестник». Работу по реновации ЗАТО в Мурманской области высоко оценили на федеральном уровне. На совещании в Главном военном следственном управлении Следственного комитета России отмечено, сегодня гарнизоны получают беспрецедентное внимание благодаря предложенной руководством Заполярья и поддержанной президентом программе реновации. Отдельно обсуждался Печенский округ. Сейчас задача номер один – подготовка к зиме. В ЗАТО и гарнизонах обновляют трубопроводы, меняют оборудование на котельных, формируют запас топлива, сообщает ГТРК «Мурман». А в Мурманске продолжается озеленение. Как сообщают городские власти, в рамках дополнительного озеленения установлены 690 кашпо, которые разместили на ограждениях по всему городу, а также 29 цветочниц и 101 вазон. На днях силами сотрудников предприятия «Мурманские городские парки и скверы» на проспекте Ленина в районе дома номер 11 появились композиции в виде зонтиков с цветами. В них высадили петуньи. Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр «МРТ-эксперт». Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 632200. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Новикова. Желаю вам хорошего вечера и до скорой встречи.
0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

0: 8-4-8-8-4-4-8. Телефон службы поддержки вашего дня. Power Your Day.
1: А вот заявочка. Трек называется «Ночь». Александр говорит «Чебанов» или «Чебанов» через «Е». Ваня Чебанов. Не могу понять, нравится мне или нет, еще в ремиксе каком-то. А ремикс, между прочим, от мурманского диджея Дипа Лайва. Итого «Чебанов. Ночь. Дипа Лайв. Радиомикс».

0: к ощущениям поняли, нравится вам или нет. Мне так вот однозначно да, и в ремиксе, и без ремикса хорошо.
1: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

0: Your day. Присылайте свои сообщения и музыкальные заявки с нашего сайта phr.ru. Реклама.
1: Открылся новый магазин «Север Дисконт». Это магазин сток-формата. Здесь собраны вещи из прошлых коллекций бренда «Север», а также остатки актуальных линеек бренда «Культ». Скидки на все от 22 до 77%. Не опоздай в «Север Дисконт». Купить товар по выгодной цене, ведь скидки не ждут. Универмаг «Волна», третий этаж. Подробности акции уточняйте в магазине.
2: «Джилиманджаро Флагман» – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный «Джилиманджаро» в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
3: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
4: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
5: Физкульт, привет!
2: Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
6: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
2: Герои Севера за полярный рубеж. Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
6: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
7: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
8: Power Your Day. Твоя беспроводная зарядка.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: В Мурманске плюс 14 градусов и северо-западный ветер, а завтра ветер обещают юго-восточный и побольше температур. Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. Погоду нашу определяет малоградиентное барическое поле. Делает оно это сегодня и завтра тоже будет продолжать делать. Касается, конечно, эта информация не только Мурманска, а всей области. В этот период местами пройдут небольшие дожди по области. Ночью, возможно, заморозки до минус одного где-то по области. И днем температура воздуха до плюс 18. В Мурманской области уже есть места, где плюс 18, даже плюс 19 сегодня, но это не конкретно Мурманск, потому что конкретно в Мурманске, повторюсь, северо-западный ветер 3-8 метров в секунду. Он такой холодный, с зимними, даже не осенними настроениями. Завтра ждем ветра юго-восточного и повышение температуры воздуха. До 20-ки, конечно, навряд ли доберемся, но где-нибудь 18-19 запросто может быть, тем более, что завтра денек более солнечный, чем сегодняшний. Облаков будет поменьше. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А и Кольский 27Б. 25-25-50.
0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

что я все проверяю. Почту проверяю. Что с приложением нашего пишет? Совсем забыла, что есть же еще группа ВКонтакте. Заглянула, и как раз есть заявочка от Юлии. Добрый день. Юлка Панда на связи. Всем лучики добра. Юлка Панда шлет хорошее настроение, желает. И песенку тоже заказала. Вот она, пожалуйста.

0: Йодей. Реклама на Power Hit Radio.
1: 22 августа. Хэхэ-бар.
2: Летняя сессия проекта SkyTop.
1: Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура.
2: Копанган. Мурманск.
1: Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
2: Таиланд.
1: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. Хэхэ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
3: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС Консультант Плюс.
4: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
3: Компания «Консультант ИТС».
5: Привет, обед, вкусная домашняя еда с доставкой, суп, горячее, салат, все.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, Угранип 321-519-400-143-34.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
4: Если села батарейка...

0: Your Day. Сервис моментальных поздравлений.
1: Ну, наверное, это тоже поздравление можно назвать. Татьяна поздравляет мурманчан с приближением окончания рабочего дня. Песню заказала очень даже летнюю в Натек. Сейчас начнут окатывать вас волны.

0: ли такое ощущение, но я уже не первый год ловлю себя на мысли, что мне кажется, летом работа какая-то не настоящая, как будто это не твоя жизнь, а просто денечки взаймы. Настоящая жизнь начинается осенью, там да, а летом сплошной релакс, даже если на работу тебе нужно каждый день, все равно на какой-то немножко другой улыбке и другом настроении это все делается, как будто лето даже на работе — это время накопления энергии.
1: 488-448. Телефон службы поддержки вашего дня. Power Your Day.

0: если выжат как лимон, камон на Power Камон. Power Your Day. Реклама на Power Hit Radio.
1: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
2: Физкульт-привет!
3: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
4: Кто не работает, тот ест.
5: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302, Коминтерна 7.
6: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. ВКонтакте «Аутомаг 051».
0: Вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
7: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
0: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00. Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.
8: Степан пишет нам, что лето, по его ощущениям, это мертвый сезон, и очень Степан ждет осень. Осенью всегда свежий ветер и перемен, не всегда к лучшему, но никогда не дают заскучать. Ну, по-моему, скучать вообще некогда. Ну, по крайней мере, в Мурманске точно не скучно. Погода меняется все время.

0: Иногда, но не может сам.
1: Сочное лето. С букетом музыкальных приветов. На Power Hit Radio.

0: is Power Your Day. Your Day. Присылайте свои сообщения и музыкальные заявки с нашего сайта phr.ru.
1: А все, заявки и поздравления приниматься не будут с нашего сайта в том числе, потому что Power Your Day подходит к концу, но тот же сайт phr.ru запросто вам может пригодиться, если хотите что-то сообщить о дорогах, потому что сразу после очередной прекрасной композиции ныряем в следующий час вечернего круиз-контроля.

0: В Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: В Мурманске не торопись. На светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
2: Час для мониторинга того, что происходит на мурманских дорогах. И спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б.

Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые — нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Устраловую. Но не только в Мурманске, в области тоже много всего ремонтного происходит сейчас на дорогах. В 2026 году отремонтируют 161 участок дорог. Более 125 километров приведут в нормативное состояние. В августе-сентябре, то, что нас интересует сейчас больше всего, начнутся работы на 27 объектах, а вообще на региональных трассах уже завершили работу на 7 объектах общей протяженностью больше 34 километров. Еще два участка остаются в работе, но уже почти-почти один. А второй участок дороги Мишукова-Снежногорска готова на 95% и дорога Лесная на 65%. И прямо сейчас продолжается ремонт 4 мостов в нашем регионе. Про ЗАТО тоже скажу, потому что один из этих объектов совсем близко от Мурманска. По программе реновации ЗАТО в этом году запланирован ремонт 6 объектов, ну, не очень большой протяженностью, чуть больше 2 километров. Тем не менее, 2 объекта в Североморске и один в Печенском районе уже завершены.
1: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: души в машине. Все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.
1: Ну что ж, если за рулем, подпевайте одни из самых концентрирующих сейчас по концертам ездящих, значит, певцов, певиц на территории Российской Федерации Баста Мамишель, если я буду танцевать.

0: Никита пишет, Мишель и Баста надо дотянуть до сентября. Они обязаны занять почетное место в большой двадцатке. Так вы сейчас голосуйте. Первая же двадцатка будет по итогам лета. Торопитесь, Никита.
1: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто» на Кольском 27Б. Больше 20 лет на рынке. Продажа автомобилей 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Terramont, T-Roc, Taro XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos, Geely Manjaro. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Программа трейд-ин и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А, Кольский 27Б, 25-25-50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствовать скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. Аврора Парк, Северное Сияние. Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
3: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
4: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
5: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощи в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
6: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
7: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
8: В гостях хорошо, а дом построить Скандинавия-Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». север.sk-скандинавия.ру.
0: Круиз-контроль.
1: Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б. Фролова 24А.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: Сегодняшний вечер и завтрашний день прямо-таки солнечный в Мурманске, поэтому бдительность за рулем должна быть повышена, а солнцезащитные очки обязательно на глазах. Плюс 14 прямо сейчас, ветер все еще северо-западный, 3,8 метров в секунду. Ждем перемен ветра. Завтра на юго-восточный, южный умеренный. Завтра будет потеплее, что-то сильнее похожее на лето, чем то, что мы чувствовали сегодня, потому что северо-западный ветер, конечно, холоднючий. Малоградиентное барическое поле влияет на погоду Кольского полуострова и сегодня, и завтра, и в этот период местами пройдут небольшие дожди, но вроде как не про Мурманск, это про область. Ночью кое-где даже заморозки до минус одного, но днем в целом очень хорошо, плюс 13, плюс 18, вот 18 завтра как раз и будем ждать.
0: Трудно ехать? Сними с ручника. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Круиз-контроль — это час, когда можно и даже нужно позвонить на Power, ежели заметили на дорогах что-то подозрительное или мешающее вам. 488-448.

Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Toyota Land Cruiser RAV4 и Highlander. Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail. Mazda. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Программа Trade-in и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Кольский 27B и Фролова 24A. Elvis Auto с вами уже больше 20 лет. 25-25-50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Ура! Снова в школу!
4: А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
5: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В августе при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рихау» скидка 50%. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25-16-43. Сайт oknaaries.ru.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
7: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
6: BLG. Надежность в движении.
8: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
9: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брёш собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-516-400-678-34.
10: Физкульт-привет! Северный флот совместно с Министерством спорта представляет.
11: 29 августа в парке «Патриот» физкультурное мероприятие, способное запомниться на всю жизнь.
12: Герои Севера за полярный рубеж.
13: Забег с препятствиями. Драйв, поддержка и уверенность для каждого. Бег по пересеченной местности с преодолением препятствий на протяжении всей трассы.
14: Регистрируйся на платформе «Байран» для лиц старше 18 лет.
15: Вот она, рыба вашей мечты.
16: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
15: Вкусно и полезно.
16: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
17: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Круиз-контроль.
2: Автосалон «Элвис Авто». Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Honda впервые поручила индийской инжиниринговой компании полный цикл разработки новой автомобильной платформы. Проект получила Tata Technologies. Архитектура рассчитана на несколько моделей с двигателем внутреннего сгорания, гибридным и электрическими установками. Речь идет не о совместной адаптации готовой основы, а о сквозной разработке новой платформы. Для Honda это первый подобный заказ индийской фирме. Прежде компания создавала ключевые архитектуры преимущественно сама или привлекала традиционный круг поставщиков. Передача проекта внешнему подрядчику совпала с пересмотром автомобильной стратегии Honda. В мае компания представила программу, предусматривающую сокращение затрат на разработку. Для этого производитель намеревался активнее использовать цифровые инструменты, искусственный интеллект, а также стандартные компоненты и ресурсы партнеров в Индии и в Китае.
0: Акселератор.
1: Число полисов ОСАГО для такси резко увеличилось. С января по июль российские водители заключили более 15 миллионов договоров автогражданки, где в графе «Цель использования» значится «Работа в такси». По данным Национальной страховой информационной системы, прирост пятикратный. При этом общая сумма собранных премий не столь впечатляет относительно масштаба продаж. Она увеличилась лишь в полтора раза и достигла 7 миллиардов. Куда интереснее, средний чек. Он обвалился до 456 рублей. Причина проста. Люди перестали покупать дорогие годовые страховки. Активно стали использовать краткосрочные полисы. Их количество взлетело в 5 раз, фактически заняв почти весь рынок ОСАГО для такси. При этом конкуренция страховых компаний позволила снизить среднюю стоимость короткого полиса на 15% до 204 рублей. Отмечается, что абсолютное большинство договоров оформляют обычные люди. Юрлица значительно отстают. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power.

0: Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Переезды, люки, ремонты — все интересует нас. В час

0: сейчас позвонил, я даже сначала испугалась, думаю, может, сглазила, что-то случилось на дорогах наших. Но нет, Борис говорит, все ему нравится, все хорошо. Но задумался после нашего джингла про переезд за Ледовым, как было бы здорово, если бы каждый час, минут по 15-20 были точно свободны на этих переездах.
1: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
2: В автосалоне Elvis Auto в продаже автомобили 2026 года выпуска. Новые Volvo XC60 и XC90, Audi Q2L, Audi Q3, Audi Q5, Audi Q6, Mazda CX-5, обновленный Geely Manjaro, трейд-ин, выкуп авто, кредит, Фролова 24А и Кольский 27Б. Кредит предоставляет КПК, ПМО ВК. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Кто не работает, тот ест.
4: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
5: Физкульт, привет!
6: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
7: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
1: Круиз-контроль.
2: Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда под заказ. Кольский 27Б и Фролова 24А.
1: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые — нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

совсем без приключений на дорогах. Ну, только если с такими приключениями, которые заканчиваются чем-то восхитительным, вроде продолжительного романа. Других приключений на дорогах нам не нужно. Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены приятно удивляют. Кольский 27Б и Фролова 24.

0: На часах Мурманска 18:00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
0: Районы, кварталы. Вторник и четверг, 9:30 и 18:00.
3: Всем привет, с вами Максим Байков. Продолжим разговор о хоумстейджинге. В прошлом выпуске мы поговорили о том, что можно сделать для улучшения предложения за дверьми недвижимости. Про хоумстейджинг в квартире рассказал эксперт программы Константин Винзовский.
4: Заменить двери, там полотна, может, поврежденные фасады кухонные. Вот вам нравится розовый потолок натяжной, но надо его заменить, понимаете? Не покупают люди с розовым, подшучиваю, но смысл такой. То есть кому-то нравится, а большинству нет. Поэтому надо сделать небольшие вложения для того, чтобы адресовать этот объект максимальному количеству покупателей, без какого-то изюма, чтобы вот прям шло всем.
3: Правильная подготовка квартиры стремится создать интерьер, который будет понятен, удобен и привлекателен не для одного конкретного человека, а для целой группы людей.
4: Люди ожидают не сталкиваться с вашей жизнью. Им это неинтересно, они ее не покупают. Поэтому, приходя в квартиру, как пример, она должна быть как вот гостиничный номер, когда вы приходите. Даже если там живут люди, их не должно быть там, этих людей. Это тоже часть подготовки к визиту. То есть, чтобы жильцы, собаки, все остальные, их там не было. Всегда настаиваем.
3: Базовое правило хоумстейджинга – это кристальная чистота квартиры, отмечает Константин Винзовский.
4: Клининг, если вы сами не можете сделать, времени нет, желания, возможности, ну, стоит 10 тысяч рублей, вам намоют супер профессионально, придут классные, крутые женщины с крутыми керхерами, крутыми парогенераторами, пылесосами, химией правильной и так далее. Окна намоют, все пластики, все намоют. Как, знаете, как с машиной бывает, ездишь на машине много лет, вот оно у тебя там где-то грязное, не пылесошенное, некогда, дети все зачумазили, а когда продаем, моем, нахимчистим ее, вот так же и здесь надо. Живем, мы пользуемся, когда продаем, делаем из нее конфету. Это надо организовать, и есть специальные люди.
3: Кроме того, важно избавиться от визуального мусора, а также привести все элементы недвижимости и мебели в должный вид и функционал.
4: Мебель, двери, какие-то вот элементы благоустройства, которые где-то там сломаны, где-то отсутствуют. Это все надо приводить в порядок, вывести все лишнее. Не должно быть там ничего лишнего. Играет роль не только сама подготовка чисто косметическая. Ну, важно, ну, элементарно, чтобы, например, не было запахов. Посторонних, даже житейских. Когда мы хотим выгодно продать квартиру, получить лучше условия. Ну, нельзя варить рыбный, ну, и даже куриный суп на кухне. Не должно быть этого. Минимальный формат – это булочки с корицей. Вот это работает, а суп нет.
3: Кроме того, сам процесс подготовки квартиры к продаже с точки зрения психологии помогает человеку покинуть свой дом. Продавец начинает смотреть на недвижимость не как на родной дом, а как на продукт и спокойно принимает происходящие изменения.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте риэлтсеть.рф.
0: Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3300.
3: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
4: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
5: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
6: 22 августа. ХХ-бар.
7: Летняя сессия проекта SkyTop.
6: Впервые в России. В рамках эксклюзивного тура.
7: Копанган. Мурманск.
6: Прямо с берегов легендарного острова в столицу Заполярья. Вакабулар.
7: Таиланд.
6: Тот самый звук магического острова. Мировой хитмейкер. Гроза азиатских танцполов. Также за пультом Алексей Сонар. Москва. Лето. Энергия. Драйв. 22 августа. ХХ-бар. Скайтоп. Копанган. Мурманск. Информационная поддержка Power Hit Radio. Запрещено для детей.
8: Кажется, мне срочно нужен выходной.
9: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. Аврора Парк, северное сияние, бронь 911-370-27.
10: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-4-2.
11: 104.5 FM. Get the hits.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. Если коротко, то прогноз погоды на пятницу простой, не жарко. Мурманск, как правило, в августе не обещает тропики. Зато обещает тот самый бодрящий северный старт дня. А это, согласитесь, тоже неплохой способ проснуться. Итак, к цифрам. Ясным и солнечным обещает быть утро 14 августа, и температура в утренние часы будет всего 7-9 градусов выше нуля. Но дальше лето все-таки возьмет свое, и днем воздух прогреется до комфортных 15-17 градусов. Существенных осадков не обещается, ветер южный, умеренный. Еще один прекрасный день в копилку августа. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б.

0: Реклама.
1: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmul.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmul.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
2: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
3: Планируйте ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
4: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
5: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
6: Get the hits. Get the hits. On Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Килиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
2: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
3: Опять интернет глючит.
4: Танках пинг высокий.
3: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
5: Ваня, помоги! Ты же программист!
6: Как вы мне надоели.
7: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
8: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
3: Вот это CityLink.
1: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
9: You're listening to Power Heat Radio.
10: Get the hits.

0: Золото чартов.
1: Всем добрый вечер. Это рубрика «Золото чартов». Спонсор рубрики АНО ДПО «Академия ТОП». Открыт набор детей от 7 лет на основное обучение. Бронь 21-52-72. В этот раз наш музыкальный глобус крутится где-то в сердце Африки. Там, где находится одна из самых грандиозных природных систем планеты. Здесь раскинулся второй по величине тропический лес мира после Амазонии. Причем примерно 60% этого гигантского лесного массива приходится на территорию одной страны. А еще именно здесь обитает бонобо – человекообразная обезьяна, которую в природе больше нигде на Земле не встретишь. Климат здесь в основном тропический и очень влажный. В центральной части страны выпадает до 2000 мм осадков в год, а рядом с экватором сухой сезон может продолжаться всего 1-2 месяца. При этом страна невероятно богата природными ресурсами – от огромных лесных территорий до кобальта и меди. И прямо сейчас власти пытаются заставить горнодобывающую отрасль перерабатывать больше сырья внутри страны, а не отправлять его за рубеж. Так что перед нами государство одновременно с колоссальным природным богатством и очень сложными экономическими и политическими задачами – Демократическая Республика Конго. Сегодня на вершине конголезского YouTube-чарта Фали Ипупа и его «Китамата». Это свежий сингл одного из главных представителей современной конголезской музыки. Ипупа объединяет традиции конголезской румбы с современным афропопом и R&B. Поэтому «Китамата» звучит как композиция, которая одновременно самобытна и уникальна и вполне уверенно чувствует себя в мировом хит-параде. Номер один в YouTube-чарте Конго – Фали Ипупа, «Китамата».

0: Спонсор рубрики «Компьютерная академия ТОП». Открыт основной осенний набор детей. Компьютерная подготовка с 7 до 8 лет. Малая компьютерная академия для детей 9-14 лет. Группы буднего и выходного дня. Современные помещения в центре Мурманска. Подробности по телефону 21 52 72.
1: Золото чарта.
2: New and fresh music.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
3: D.O.D. и Изи Бизу. Careful.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Впереди целый час лета. Проведите его вместе с Power. Вам понравится.

0: every day, and every hour.
1: Music.
0: New and fresh music. Power Hit Radio.
2: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
3: Феликс Ян и Омар Рудберг. Siren.

0: hit music. 104.5 FM.
1: Our hit radio.

0: Реклама.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы, 14.
3: Сложно разобраться, что такое капремонт? Как расходуются средства? Какие дома будут ремонтировать в этом году?
4: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
3: «Капитальный ответ» каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
5: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
6: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
7: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
8: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
9: You are listening to Power Hit Radio.
10: Get the hits.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды — мебельный салон ЗОВ. Летняя комбо. Два подарка при заказе кухни. Успейте до конца августа. Ленина, 27А, второй этаж. Если коротко, то прогноз погоды на пятницу простой. Не жарко. Мурманск, как правило, в августе не обещает тропики. Зато обещает тот самый бодрящий северный старт дня. А это, согласитесь, тоже неплохой способ проснуться. Итак, к цифрам. Ясным и солнечным обещает быть утро 14 августа, и температура в утренние часы будет всего 7-9 градусов выше нуля. Но дальше лето все-таки возьмет свое, и днем воздух прогреется до комфортных 15-17 градусов. Существенных осадков не обещается, ветер южный, умеренный. Еще один прекрасный день в копилку августа. Спонсор прогноза погоды представляет мебельный салон ЗОВ Мурманск. Только до конца лета. При заказе кухни вы получаете два полезных подарка. Кухонную мойку на выбор из ассортимента, польские петли с доводчиком на все фасады вашего гарнитура. Ленина, 27А, второй этаж, ЗОВ. Мебель для жизни. ВКонтакте, кухни и корпусная мебель ЗОВ Мурманск. Power Heat Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
2: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-30-128-20.
0: Лето не на юге, а в душе. Сложи пазл хорошего настроения на 104.5.

0: New and fresh music. Fresh music. Every day and every hour. Power Radio. Heat Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Джеко, Джастин Джессо, Писай.

0: Всем добрый вечер. С вами Соня Баженова. Это рубрика «Romantic Collection».
1: Рубрики «ОНО ДПО Академия ТОП». Компьютерная Академия ТОП открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. Акустическая версия трека Сэма Смита «Too Good at Goodbyes» была выпущена примерно через 3 недели после релиза оригинальной. Это сентябрь 2017 года. В этой версии из аранжировки убрали все лишнее. Пропал мощный бэк-вокал хора, который был в основной версии. В результате песня из масштабного, почти ритуального переживания превратилась в очень интимный, личный монолог. Герой как бы делится болью один на один с аудиторией. Акустика убирает весь драматизм и оставляет только тихую грусть и нежность. Сэм Смит, «Too Good at Goodbyes».

Спонсор рубрики представляет компьютерную академию ТОП. Открыт основной набор на осень. Дополнительное образование для маленьких студентов 7-14 лет. Робототехника, компьютерная грамотность, безопасность в интернете, разработка игр, английский язык и многое другое. Бронь 21 52 72.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Если коротко, то прогноз погоды на пятницу простой – не жарко. Мурманск, как правило, в августе не обещает тропики. Зато обещает тот самый бодрящий северный старт дня. А это, согласитесь, тоже неплохой способ проснуться. Итак, к цифрам. Ясным и солнечным обещает быть утро 14 августа, и температура в утренние часы будет всего 7-9 градусов выше нуля. Но дальше лето все-таки возьмет свое, и днем воздух прогреется до комфортных 15-17 градусов. Существенных осадков не обещается, ветер южный, умеренный. Еще один прекрасный день в копилку августа. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, УГРНИП 314-511-011-2300-4.
2: Stay tuned on Power Hit Radio. New and fresh music.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Летнее время с Power Hit Radio летит не так быстро. Наслаждайтесь.

Listen up. Best music. New and fresh music. Power. Hit Radio.

0: Get ready.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Mash Beat Rilla, Broken Angel.

0: New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Swedish House Mafia и Luke Kelly. Happiness is so sad.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов. Radio.

0: and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Toby Rose, Two Pilots и One Trick Pony. Chemical.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новый летний час. Новые песни и новые события вместе.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: the best music. Radio station
1: 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.
2: 23 часа в Мурманске.
3: Реклама. Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Солнечный ритм этого лета. Новый час летний.

Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Лето само не зазвучит. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: В Мурманске 1 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Отпуск отпускникам. Грибы грибникам. А пауэр слушателям. Новый час летних хитов.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: С мая по июль весь наш эфир дневной. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Is power. Turn on the power. Power. On Powerhit Radio.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Времени для скуки нет. Новый час хитов на Power Hit Radio.